0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Наша.
2: Унеси меня туда, где дождь

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Преимущественно по восточной половине пройдут дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. В утренние часы в отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Минске и Витебске днем плюс 22-24, в Могилеве и Гомеле 23-25 тепла. В Гродно днем 24-26 выше нуля и в Бресте 25-27 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Radius FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Нет радиоприемника?
1: Не оплатил подписку?
2: Хочется чего-то нового?
3: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
3: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ» – заряжающие треки. «Радиус ФМ» – модная музыка.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Преимущественно по восточной половине пройдут дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. В утренние часы в отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Минске и Витебске днем плюс 22-24, в Могилеве и Гомеле 23-25 тепла. В Гродно днем 24-26 выше нуля и в Бресте 25-27 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Радиус FM. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: these beautiful things that are.
1: Радиус FM. Наша

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Преимущественно по восточной половине пройдут дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. В утренние часы в отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Минске и Витебске днем плюс 22-24, в Могилеве и Гомеле 23-25 тепла. В Гродно днем 24-26 выше нуля и в Бресте 25-27 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Хабар.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level. Ленточка, телефон 214. Слушание прибыли не разыгрывается.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: родители.
1: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
2: Вася, сегодня ехал в такси, и знаешь, что услышал?
3: Что?
2: Вот мне водитель говорит, я обижаюсь на вторник. Он какой-то непонятный на самом деле, ни туда, ни сюда. Мы недавно с тобой приняли то, что вторник это как безымянный палец.
3: Да.
2: Он не очень понятный, но он нужен. Без него никак. Да. Ребят, не надо на него обижаться. Вторник это чудесный день недели, так же, как и чудесный эфир пройдет сегодня 7 утра в Беларуси. Всем доброго утра, это Радиус FM, и прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
3: В ближайшие полчаса Astra Life — это твой личный гороскоп на этот вторник.
2: Далее улыбнула первая на сегодня шутки и мемы из интернета.
3: А еще пока ты спал, мы с удовольствием расскажем тебе о том, как автоматически кошачий туалет помог вычислить изменницу.
2: Звучит очень хорошо. Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, какие новости?
4: Привет, расскажу, как Леонид Каневский стал мемом в Корее и когда от нас уйдет дождливая погода.
1: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
4: Белоруссия и Гана открывают новую главу сотрудничества. Накануне прошли переговоры Александра Лукашенко и президента Ганы Джона Драмани Махамы. Беларусь рассчитывает, что Гана станет серьезной точкой опоры на западе Африки. Минск идет на континент как друг, предлагая честное и взаимовыгодное партнерство. Гане готовы поставить технику и помочь с продовольственной безопасностью. По итогам подписаны важные документы. Дожди на эту недельку задержатся в Беларуси. К выходным 13-14 июня ситуация начнет меняться. Атмосферное давление вырастет, количество дождей уменьшится. Однако вместе придет прохладный воздух и температурный фон немного понизится. И все же тепло пока сохраняется. В Беларуси стартовала республиканская акция «Белая Русь. Родная кровь». Доноры сдают по 450 мл крови. Обязателен донорский завтрак, сладкий чай и печенье перед процедурой, а после – вода, гематоген и шоколад. Акция продлится по 12 июня. Всего в стране около 105 тысяч доноров. Их подвиг ежегодно помогает спасать до 200 тысяч пациентов. Турция взяла курс на элитарный медицинский туризм. За первый квартал 2026 года иностранных пациентов приехало значительно меньше, чем годом ранее. Но доходы клиник выросли. Средний чек подскочил на 40%. Как отмечают власти, отказ от объемной стратегии в пользу качественного роста – осознанный шаг. Теперь важна максимизация валютной прибыли. Ведущий следствие вели Леонид Каневский покоряет Корею. Там он стал мемом. Корейская художница опубликовала рисунки с ведущим, нюхающим хлеб, и призналась, что влюбилась в его забавную внешность и мимику. Она нашла нарезки с ним на YouTube, хотя не понимает по-русски. Фраза Каневского давно стали мемами, а теперь слово актера дошла и до Азии. Коммерческая информация. Весь июнь и июль для всех держателей карты учащегося Беларусьбанка действует специальное предложение. Получайте манибэк 7% при оплате покупок и услуг в категориях игры и хобби, кино и парки аттракционов, книжные, канцелярские, магазины, спортивные и цифровые товары. Воспользуйтесь выгодой и сделайте покупки на летних каникулах еще приятнее. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Таковы новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно по восточной половине пройдут дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Минске и Витебске 22-24, со знаком плюс, в Могилеве и Гомеле 23-25, Гродно 24-26, выше нуля, в Бресте 25-27. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. С новостями ознакомила Полина Тарасевич, и далее в эфире «Пробудители».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: «Будители» на «Радиус FM».
1: Доброе утро, привет тебе! 7 часов 8 минут в стране, это Радиус ФМ, у нас Астролайф, звездная инструкция. Начнем с нас, такие подопытные, да, кроличики-мышечки, а потом расскажем и о тебе.
2: Меня должно потянуть сегодня на что-то необычное, ребят. Так. На что-то, может быть, новенькое.
1: Юль, тебя на что потянет?
3: Мне вот гороскоп говорит, что не каждая цель стоит потраченных усилий, поэтому я буду умнее, я вообще усилий прилагать не буду ни к чему.
1: Иногда нужно перестать копать, потому что там не всегда клад.
2: В Юлином случае всегда.
1: Всегда. Да, мне нужен полноценный отдых. Ну, так утверждают звезды. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким вторник будет у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, последнее время вы слишком много работали, поэтому сегодня лучше позволить себе полноценный отдых и восстановление сил.
1: Ну, я поехал, я так понимаю. Тельцы, не пытайтесь переделать весь мир под себя. Спокойное отношение к происходящему принесет больше пользы.
2: Близнецы, сегодня многое может раздражать, но лучше не зацикливаться на негативе и поберечь настроение.
3: Раки, не каждая цель стоит потраченных на нее усилий, поэтому разумно оцените, за что действительно стоит браться. Совет отлично от меня. Ни за что.
1: О, молодец, ни за что. И как ответ,
3: ни за что
1: совет.
3: Не буду браться, да. За что?
1: Львы, решительность в сочетании с оптимизмом поможет вам добиться отличных результатов.
2: Девам сегодня захочется свежих впечатлений и перемен, поэтому не удивляйтесь, если потянет на что-то необычное.
3: Весы, прислушивайтесь к словам друзей, внимательно замечайте знаки вокруг. Сегодня можно узнать нечто важное.
1: Скорпионы, ваш дар убеждения окажется на высоте, и окружающим будет очень сложно спорить с вашими аргументами.
2: Стрельцы, не тратьте силы на поиски виноватых. Гораздо полезнее сосредоточиться на решении проблемы.
3: Козероги, сегодня окружающим может быть непросто понять ваши мысли, поэтому старайтесь выражаться как можно яснее.
1: Водолеи, вдохновение будет сопровождать вас целый день и может подтолкнуть к действительно интересным идеям.
2: Закончим рыбами. Ваше обаяние сегодня способно открыть многие двери, поэтому смело используйте его себе во благо.
3: Ну а хорошее настроение тоже принесет нам всем благо. Через парочку минут в улыбнуло поднимем его тебе мемами и шутками.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 7 часов 17 минут на Радиус FM. Прямо сейчас у нас улыбнула. Мы вместо тебя, чтобы ты не тратил на это время, пробежались по интернету, отобрали лучшие всякие мемчики, шуточки оттуда. Будем делиться.
2: Коллеги, давайте я начну.
1: Давай.
2: Очень короткая и просто жизненная. Угу. Нос зачесался... Печень вздрогнула.
1: Действительно жизненная. У меня, знаешь что, она не столько смешная, сколько, опять же, я обожаю вот эту игру слов, которую можно применить в мире. Смотрите. Ох и жгучий перец. Врагу не пожелаешь.
3: Ну,
1: вкусная такая, хорошенькая.
3: Первое правило женского бойцовского клуба. Все должны знать о женском бойцовском клубе.
1: Это замечательно. Так же замечательно, как и пока ты спал. Через 5 минут в нашем эфире мы расскажем о том, как автоматически кошачий туалет помог вычислить изменницу.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Запрашаем на Купалле Усуле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сула Бай.
5: Современное оборудование, собственный офис или склад. Сколько откладываете идею расширения бизнеса? Оформляйте инвестиционный кредит от банка Добробыт. Процентная ставка от 6,13 годовых в белорусских рублях. Ответ по заявке в течение одного дня. Условия подберем под ритм вашего бизнеса. Переходите на сайт bankdobrobyt.by или звоните 6-2-3-2-6-2-1. Банк Добробыт. Поддержка, которая работает на ваш результат.
6: Ах, как хочется свою квартиру и машину! Вот бы!
7: Выиграть? Это просто! Участвуйте в розыгрыше «Квартиры в Минске». Двух автомобилей и больших денег. Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+, от 2 рублей в чеке, и пусть мечты сбываются с Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удача в придачу» тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
0: Реклама.
8: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. +375 29 277 10 59. При поддержке Радиус FM. 18+.
0: Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: Всем доброго утра, это Пробудители на Радиус FM. 7 утра, 24 минуты в Беларуси. Мы продолжаем нашу утреннюю миссию. Делай погромче, потому что мы прямо сейчас расскажем о том, как автоматический кошачий туалет помог вычислить и изменницу.
0: Пока ты спал.
2: Некоторое время мужчина терзался подозрениями. Он был уверен, что его девушка изменяет ему со своим кузеном.
3: Ой, Господи.
2: И уверенность стала стопроцентной, когда он поймал любимую с поличным, а помог ему в этом автоматический кошачий туалет.
3: Класс. Ого.
2: Да. Когда она ударилась в ванну, ну, девушка, чтобы поговорить по телефону якобы с двоюродным братом, она очень часто так делала, кавалер вспомнил о том, что в ванной и стоит робот-лоток, в котором есть видеокамера. Отключился и полюбовался, ну, как голая девушка общается со своим родственником по видеосвязи, принимая соблазнительные позы и демонстрируя ему свое тело.
1: Шок-контент.
3: Один вопрос. Почему она принимала соблазнительные позы голой возле кошачьего лотка? Про роман с кузеном я молчу.
2: Знаешь, есть это... такие семьи, в которых может быть и так.
3: Да. Насколько я знаю, у котов, давай за эту теорию возьмемся, да, у котов нет таких родственных связей, как у людей, у них как вот в «Игре престолов». У них это, ну, как будто бы нормально. И тогда, если мы возьмем за теорию, что она все-таки чувствует себя внутри кошечкой, которая гуляет сама по себе, вот то, что она крючила эротические обнаженные позы возле кошачьего лотка, уже как будто бы вот все сходит.
1: Не, я даже комментировать не хочу.
0: Пробудители на Радиус FM. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. Вот и настроение уже получше, солнышко поднялось повыше, значит, у нас теплее становится. Да, это немаловажно, на самом деле, в эти летние деньки. 7 утра, 32 минуты в Беларуси. Всем привет, это Радиус FM.
3: Ближайшие полчаса интерактив Эйс Вентура. Мир странной музыки ждет тебя. Очень скоро будем играть, не пропустим.
1: А потом улыбнулась, закроем этот час хорошим настроением из интернета.
2: Ну и прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: Привет. По данным Яндекс.Кар, дороги в Минске почти свободны. Затруднения по улицам Карбышева и Седых от Логойского тракта до улицы Калиновского. Время проезда 8 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: Сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно по восточной половине пройдут дожди, а в отдельных районах ожидаются грозы. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Минске и Витебске 22-24, в Могилеве и Гомеле 23-25 со знаком плюс. В Гродно 24-26, в Бресте 25-27. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Ситуацию на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: ребенок. Пробудители на Радиус FM.
1: Подарки заряжены, мы тоже. 7 утра, 39 минут в Беларуси. Это Радиус FM. И через 5 минут мы сыграем в Эйс Вентуру. Тебя ждет максимально странный трек и скрытое в нем всего лишь одно слово. Если ты отгадываешь, что за слово скрыт, получаешь классный подарок.
2: Мы подарим тебе брендированную портативную колонку от Радиус FM и продолжим дарить ее каждый день на протяжении этой недели.
3: Ну а пока оставляй заявку на участие. Заходи в нашу официальную группу в Telegram Радиус FM. Находи там в самом низу маленький значок чата, нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Автосеть. За шинами к нам.
5: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
4: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpmbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
6: Дискаунтеры «Грошик» завжди тут цены суд. Вода минеральная на Беглаве, Грузия, 2,39 за литр. Сдивляйтесь и закупляйтесь у «Грошику». Подробности на сайте «Грошик.бай» и по телефону плюс 375-44-788-8026 с 8 по 21 червня.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 7.42 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM. Играет в Эйс Вентуро.
0: Эйс Вентуро. Эйс Вентуро.
3: Правила очень просты. На кону брендированная портативная колонка от Радиус FM. Разыгрывать мы их будем каждый день на протяжении этой недели. Что у нас по правилам? Мы даем участнику послушать кусочек трека, в котором, как всегда, запикиваем одно слово звуком какого-то интересного животного. Если игрок отгадывает, что же за слово мы запикали, забирает портативную колонку.
4: Ну что, сегодня утром с нами играет Павел. Паш, доброе утро, привет тебе.
5: Доброе утро.
4: Как Паш, твое настроение, как дела?
5: В принципе, погода ясная, солнышко светит, настроение хорошее.
2: Паш, в принципе, понимаешь, то, что тебя так зовут, ты уже победитель по жизни. Неважно, какой исход сегодня будет игры, ты чемпион. Это факт.
4: Но нам предстоит неприятное путешествие на самое дно мира музыки, поэтому выключай, скорее всего, логику, ну и как-то вот интуиция, может быть, тебе поможет. Готов ты играть?
5: Да, попробуем.
2: Итак, если готов, слушаем задание внимательно.

0: поют то.
1: И вот когда я сказал «дно музыки», я хочу взять свои слова обратно.
2: Потому что мы всплыли.
1: Да, мы всплыли, наконец-то, на поверхность. Глотнули даже такой небольшой глоточек свежего воздуха. Итак, Паш, как ты считаешь, что там?
2: Драконы, смартфоны, вагоны. Спать хотят.
3: Спать хотят. Вот кто.
4: Драконы.
3: Смартфоны, вагоны. В пачках макароны.
1: Эх, я так понимаю.
2: Или драконы.
1: Паш, а я извини за вопрос. Тебе до 30, я думаю.
4: Нет, уже свыше. Вчера праздновал 34-летие.
3: 34. О, поздравляем тебя. Поздравляем.
1: Слушай, и странно, что не слышал, потому что эта песенка была даже по телеку, если я ничего не путаю. Это «Колыханочка». Такая своеобразная колыханочка. Да, и Саша, и Сережа такие мемные персонажи. Потом, ну, если вдруг будет свободная минутка, посмотри, пожалуйста, на чем ты останавливаешься?
3: Драконы, смартфоны, вагоны.
4: Драконы.
1: Драконы. Давай проверять. Слушать.
0: На нас чистить зубы никогда не будем. Спать хотят вагоны.
3: Вагоны. Вагоны хотят спать и в пачках макароны.
1: Да. Ну ничего, не огорчайся. Сегодня, на самом деле, первый за долгое время такой недождливый солнечный денек. Вот пусть это солнце у тебя в душе будет по ходу всего этого дня.
5: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
6: Кондиционеры Hisense. Охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense. Технологии, меняющие жизнь.
7: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
8: Удар по ценам. Гол! С 11 по 13 июня в гипермаркетах Евроопт. Персик Парагвай. Всего 6,99 за килограмм. Евроопт. Играем на понижение. Подробности на сайте euroopt.by и по телефону плюс 375 44 788 88 80.
5: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет себе, 7.49 на Радиус ФМ. Прямо сейчас у нас улыбнула. Еще разочек поделимся мемами и шутками из интернета.
2: Давайте, у меня хорошая есть.
1: Давай.
2: Мой iPhone так увлеченно покрывается трещинами, что я уже начинаю, если честно, надеяться, что из него скоро вылупится iPhone поновее.
1: Нет, не вылупится. У меня вот такая, девчонки точно оценят, я думаю, что Юльке понравится. Выпил Иванушка из козьего копытца, а ничего не случилось. Как был козлом, так и остался.
2: Хорошо.
3: А у меня такая интимная. Ваня, что-то у меня голова разболелась. Ты что, опять меня хочешь?
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: И вот ты уже проснулся, включил, скорее всего, на Алисе Радиус FM, или сел уже в машину, заварил себе чашечку кофе, посмотрел на то, что на улице хорошая погода, светит солнышко, и день будет максимально чудесным. 7 утра, 59 минут в Беларуси. Привет тебе, это Радиус FM, и прямо сейчас мы расскажем о планах на будущее.
2: В ближайшие полчаса улыбнула, мы продолжим дарить тебе хорошее настроение мемами и шутками из интернета.
3: Далее интерактив скорой звука. Участнику нужно будет за 3 секунду угадать трек по 3-секундному отрывку. На этой неделе каждый день мы дарим умную колонку Алису.
1: Ну, прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, какие новости?
4: Привет, в этом выпуске о влиянии сахара на мозг и о туре Славянского базара.
0: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
4: В Африку мы идем как друзья. Накануне состоялись переговоры Александра Лукашенко с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой. Как отметил белорусский лидер, наша страна поддерживает Гану в восстановлении исторической справедливости и признанию того, что народы Африки долгое время находились под угнетением. Главная философия движения Беларуси в Африке – это то, что мы не колониалисты, отметил наш президент. Сервис для водителей электрокаров запустили в Беларуси. В одно окно можно обращаться онлайн в случае возникновения проблем с зарядкой или личным авто. Обращения могут быть любые – жалобы, критика, предложения, пожелания. Разрешат и конфликтные ситуации. Разъяснения по вопросам планирую давать лично, наиболее распространенные продублируют в соцсетях. У Славянского базара будет тур по Беларуси. Он будет называться «Васильковый тур». Организаторы обещают посетить все областные центры, а также Минск. Первыми фестивальную эстафету примут Гомель и Могилев. Затем «Васильковый тур» заглянет в столицу, а уже в июле доберется до Гродно и Бреста. Ну а смысл этого проекта в том, чтобы подарить частичку атмосферы Славянского базара тем, кто не сможет приехать в Витебск. В Иране сняты ограничения на полеты. Об этом рассказали в организации гражданской авиации. Еще накануне Иран и Израиль обменивали серии ударов. В Тегеране предупреждали, что ударят по Израилю в случае атак. Теперь в Иране сообщают, что прекращают операцию против еврейского государства. Сейчас созданы безопасные условия, потому авиационная деятельность возвращается к обычному режиму работы. Вредная еда ухудшает память навсегда. Даже переход на здоровую диету не восстанавливает ее полностью. В основе исследования анализ 27 научных работ о влиянии сахара и жиров на когнитивные функции. Перевод на более здоровый рацион действительно улучшал память по сравнению с продолжением вредного питания. Однако полного восстановления не происходило. Особенно уязвим оказался гиппокамп – зона мозга, отвечающая за память и обучение. Коммерческая информация. Предложение от АСБ «Лизинг» при покупке новых автомобилей в лизинг – ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ «Лизинг Бай» или по телефону +375 29 103 64 64. Сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу два рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи автомобилей в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Бутик Авто» работают более 20 филиалов по всей стране, а сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси. Таковы новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси переменная облачность. Преимущественно по восточной половине пройдут дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ветер северо-западно умеренный, при грозах порывистый. В Минске и Витебске 22-24. Со знаком плюс. В Могилеве и Гомеле 23-25. Гродно 24-26. Выше нуля. В Бресте 25-27. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: будите. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 8 часов 9 минут в стране, ты слушаешь Радиус FM. Прямо сейчас готовы с тобой поделиться хорошим настроением из интернета.
2: Я заранее извиняюсь.
1: Давай.
2: Доктор, подскажите, как вылечить глистов? А что вы такое съели, что даже глисты приболели?
1: Можно я продолжу? У меня такой небольшой вопрос. Хотите, ответьте, хотите, нет. А почему работники налоговой не любят смотреть на морской прибой? Как вы думаете?
2: Понятия не имею.
1: Ну, то, что прямо на их глазах происходит откат за откатом, а они ничего сделать не могут.
2: Хорошо.
3: Я с тобой весь вечер разговаривать не буду. Вот наказал, так наказал.
1: Какой-то праздник. Через 5 минут в нашем эфире наш слегка обновленный интерактив «Скорость звука». Правила стали еще доступнее, еще легче. Угадаешь трек за 3 секунды, сразу получишь колонку Алису.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Подарочки, подарочки и еще подарочки. Играть стало проще и выигрывать круче. 8 утра, 15 минут в Беларуси. Это Радиус FM. И через 5 минут будем играть в скорость звука.
2: Каждый день мы будем разыгрывать умные колонки Яндекс Алисы. Что нужно будет сделать? Участнику нужно будет за 3 секунды отгадать трек по маленькому 3-секундному отрывочку. И каждый день, каждый участник получает возможность выиграть Алису.
3: Теперь не нужно ждать конца недели. Не нужно думать, кто тебя перебьет в четверг, в пятницу. Угадал, получил. Не угадал, не получил. Оставляй заявку на участие, заходи в наш телеграм, Радиус FM называется, и в самом низу находи маленький значок чата. Нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск. Собственная дача.
5: С кредитами на все от банка Добробыт сбудется любая мечта. До 50 тысяч рублей на любые цели без справок и поручителей. Решение по заявке за 15 минут. Подробности на сайте bankdobrobyt.by и по телефону 5-3-2-3-1.
6: Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
7: Вдохновляйтесь летом вместе с Элема. С 8 по 15 июня скидка до 25% на новую летнюю коллекцию. Успейте выбрать свой идеальный образ в фирменных магазинах Элема. Подробности акции по телефону 349-0299 или на сайте elema.by.
8: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
9: Удар по ценам. Гол! С 11 по 13 июня в гипермаркетах Евроопт. Майонез Махеев Провансаль с лимонным соком всего 6,99 за 770 граммов. Евроопт. Играем на понижение. Подробности на сайте euroopt.by и по телефону плюс 375 44 788 88 80.
0: Реклама.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8:20 в стране. Пробудители на Радиус FM играют в скорость звука.
0: Скорость звука.
3: На кону у нас умная колонка Яндекс Алисы. И чтобы ее получить, участнику нужно будет отгадать название трека, услышав только 3 секундочки из этой песни.
2: И теперь больше не придется ждать конца недели, переживать, что кто-то может тебя перебить в четверг, выбрав наименьшее количество секунд. Все может случиться здесь и сейчас. Сегодня утром с нами играет Алина. Алиночка, доброе утро, привет.
4: Доброе утро.
2: Как твое утро, что делаешь?
4: Я еду на работу.
2: Одна едешь?
4: Одна.
2: Одна здесь отдыхаешь? Хорошо, Алин, смотри, ну без группы поддержки, но с другой стороны трек сегодня хороший. Мне кажется, сможешь справиться.
5: Итак, послушать можно 3 секунды только один раз. Если ты готова, то начинаем. 3 секунды, внимание.
4: Я готова.
5: Оп.
4: Блин, такое знакомое, мне кажется, это Максим. Что-то там, я не могу дышать, я не вижу, где ты, но я не помню, как она называется.
5: А давай послушаем.
2: Это... Мы напомним.
4: Отпускаю и вот, отпускаю, да?
5: Совершенно верно.
2: Умничка.
5: Ребят, не знаю, как вы можете хейтить, я считаю, правильно. Она напела прям хороший кусок этой песни. Мы тебя поздравляем!
3: Яндекс Алиса достается именно тебе. Оставайся на линии, расскажем, как ее забрать.
2: Ну, а если тебе кажется, что на этом у нас Яндекс Алисы закончились, а вот фигушки, нет, завтра, послезавтра и послепослезавтра по одной Алисе у нас еще есть.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. 8:28 в стране. Пробудители на Радиус FM продолжают.
3: В ближайшие полчаса наш любимый интерактив «Не и им не тут» — проверка твоей интуиции. Послушаем два голосовых сообщения и попробуем найти среди них сообщение, созданное живым человеком.
1: А потом улыбнула, закроем этот час хорошим настроением из интернета.
2: И прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: Доброе утро. По данным Яндекс.Кар, движение на дорогах Минска плотное. Пробки по МКАДу от Партизанского проспекта до Ваупшасова. Время проезда 22 минуты. И от улицы Мазурова до Каменной Горки. Время проезда 25 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: Сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно по восточной половине пройдут дожди, а в отдельных районах ожидаются грозы. Ветер северо-западно умеренный, при грозах порывистый. В Минске и Витебске 22-24 со знаком плюс, в Могилеве и Гомеле 23-25. Гродно 24-26 со знаком плюс, в Бресте 25-27. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8:34 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM продолжают дарить подарки. Да, ребят, у нас с каждой недели становится их все больше и больше. Они становятся даже, я бы даже сказал так, дороже.
2: Да.
1: Немаловажно. И через 5 минут наш интерактив не ИИ мне тут. С твоей помощью будем пытаться отличить искусственный интеллект от реального человека.
2: Если ты хочешь проверить свою интуицию, тогда заходи в нашу официальную группу в Телеграм Радиус FM. Там в самом низу находи маленький значок чата, нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
3: Через парочку минут мы начнем играть с нашими игроками, ну а победитель получит от нас брендированную автоподушку от Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
5: Кондиционеры Hisense. Охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense. Технологии, меняющие жизнь.
6: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
9: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
10: С 8 по 21 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Мороженое «Юки», пломбир ванильный. Всего рубль 29 за 75 грамм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону +375 44 511 99.
0: Реклама.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: Надеемся на внутреннее чувство, да, и играем в «Не и имне тут» 8.39 в Беларуси.
2: Не и имне тут.
3: Правила очень просты. У нас есть два голосовых сообщения. Одно создано при помощи искусственного интеллекта, а второе записал реальный живой человек. Так вот, нашему игроку нужно отгадать, где же чье голосовое. Если он отгадывает, забрать свой приз, брендированную автоподушку от Радиус FM.
2: Сегодня утром играем с Димой. Дим, привет тебе. Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Как ты? Как твое утро? Чем занят? Рассказывай.
4: Отлично. Так. Утро у меня отлично. Я на работе в данный момент.
2: Ага, вот так. Выключай, пожалуйста, приемник, он тебе очень сильно помешает. А в нашей игре будет задержка, не так поймешь. Слушай, из телефона все будет качественно и классно. Дим, как у тебя с интуицией? Все ок?
4: Ну, в принципе, интуиция довольно-таки хорошая.
2: Хорошая. Ну что, тогда давай попробуем.
1: Итак, два голосовых, живой человек, искусственный интеллект. Или наоборот, отгадываешь подарок твой. Слушаем первое.
5: Она танцует под шаде.
1: И второе.
6: Она танцует под шаде.
2: Первое женское, второе мужское. Что выберешь?
1: Ну, тут правда, но... чисто на интуиции, знаешь. Да, нет.
4: Да, тут сложновато. Но мне кажется, ИИ будет второе.
2: То есть мужской голос это ИИ, а женский это, ну, настоящий человек.
4: Да.
2: Ну что ж, тогда прямо сейчас мы обращаемся к автору, и все станет понятно. Автор, доброе утро.
4: Доброе.
2: Вот так. Илья записал для нас это чудесное голосовое сообщение. Илья, можешь повторить его?
7: Да. Она танцует под шаде.
1: Ильюха, твои заслуженные аплодисменты. Переиграл и Диму, и искусственный интеллект.
2: Дим, не огорчайся. Пожалуйста, у тебя все сегодня получится. Все будет по-настоящему классно. Ну, а Илью поздравляем.
3: Мы поздравляем тебя, оставаясь на линии. Расскажем, как забрать брендированную автоподушку от Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
8: Как же я мечтаю о белоснежном автомобиле.
9: А мне бы черный, под новенькое платье.
10: Хватит мечтать, пора действовать. Евроопт разыгрывает 2 автомобиля, квартиру в Минске, большие деньги и еще 10 тысяч призов. Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу Тур-216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
11: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
12: Олеся, что такое имба?
13: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
12: А что такое имбово-фруктово?
13: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
14: Горячее предложение в 3 цены по 16 июня. Подсолнечное масло Лея 3,79 за 800 миллилитров. Круги для плавания надувные в ассортименте от 3,99. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
15: 3 цены, 3 цены.
16: Дискаунтеры «Грошик». Завжди тут цены цуд. Кока-кола 3,99 за 2 литра. Сдивляйтесь и закупляйтесь у «Грошику». Подробности на сайте «Грошик.бай» и по телефону +375 44 788 80 26 с 8 по 21 червня.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Радіус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Время хорошего настроения. 8 часов 48 минут на Радиус FM. Прямо сейчас улыбнула. Лови мемы и шутки.
2: У меня есть очень хорошая школьная шутка.
1: Да.
2: Учитель. Те, кто будет учиться на 5 и 4, попадут в рай. А те, кто на 3 и 2, в ад. Голос с задней парты. Я не понял, а живыми закончить школу шансы есть?
1: Никаких шансов. Продолжим. Такое просто наблюдение. Мальчик Боря, который все свое детство провел с отцом на рыбалке, не умеет разговаривать.
2: Боренька!
3: Межсезонье у травматологов — это когда мотоциклисты уже закончились, а сноубордисты еще не начались.
2: Да.
0: Пробудители на Радиус FM.
4: Where did we? Around the world.

0: будете ли?
1: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. На Радиус FM.
2: Чудесный день, чудесное настроение. Это Радиус FM, 9 утра в Беларуси. Всем привет. Сейчас расскажем о планах на будущее.
3: В ближайшие полчаса Астролайф, твоя небольшая инструкция от звезд, как пройдет этот день.
4: Далее улыбнула. Шутки и мемы из интернета для твоего хорошего настроения.
3: А потом вот этот поворот. Расскажем о воре, которого подвело заклинание.
2: Встречаем в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет. Рассказывай, какие новости.
5: Привет. Расскажу, как мошенники обманывают абитуриентов и о выходе Прада на космический рынок.
1: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
5: Президент Ганы Джон Драмани Махама пригласил Александра Лукашенко в гости на свою ферму. Белорусский лидер поблагодарил и отметил, что к тому моменту белорусские специалисты уже посетят Гану с конкретными предложениями не только по меморандумам, но и по контрактам о сотрудничестве предприятий. Диалог уже переходит в практическую плоскость. Под ударом мошенников теперь и абитуриенты. Злоумышленники звонят под видом сотрудников бухгалтерии университета, уверяют, что место на платном отделении уже почти закреплено, осталось только внести предоплату. Присылают номер счета, QR-код или ссылку. При сомнениях начинают давить, место отдадут другому. В милиции напоминают, никаких закреплений места за деньги не существует. К слову, накануне пришли результаты ЦЭ по языкам. Белорусский язык сдавали более 10 тысяч человек, 125 из них на 100 баллов. А русский язык сдавали около 48 тысяч человек, 100 бальников 1300. Баллы и скан копий бланков можно посмотреть в личном кабинете на сайте РИКС. В Европе топливо стало роскошью. Так в Вене цены растут, и люди вынуждены пересаживаться на общественный транспорт. Литва экстренно снижает стоимость ЖД-билетов, Германия замораживает тарифы, Австрия раздает пробные абонементы. И все же инфраструктура общественного транспорта не готова заменить личное авто, особенно в селах, где альтернативы нет. Прада покорит космос. Астронавты НАТО, которые полетят на Луну, будут в скафандрах, разработанных итальянским домом моды. В целом костюм оснащен системами вентиляции и охлаждения. Вода подается по трубкам к основным группам мышц. Прада вышла на космический рынок на фоне проблем в люксовом бизнесе из-за конфликта на Ближнем Востоке. Коммерческая информация. Сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу два рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи автомобилей в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Бутик Авто» работают более 20 филиалов по всей стране, а сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси. Предложение от АСБ Лизинг при покупке новых автомобилей в лизинг – ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ Лизинг Бай или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Белагропромбанк предоставляет кредиты для реализации инвестиционных проектов «Сильные регионы», «Туристический потенциал» и «Технологическая самодостаточность». Это долгосрочный капитал на выгодных условиях для внедрения бизнес-инициатив, модернизации или создания новых производств. Ставка от 6% годовых, срок до 15 лет, сумма до 200 миллионов белорусских рублей. Белагропромбанк, инвестируйте в будущее вместе с нами. Подробности на сайте belapb.by. И это все новости. О погоде далее.
6: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
7: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
1: Радиус FM о погоде.
5: Сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно по восточной половине пройдут дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Минске и Витебске 22-24, со знаком плюс, в Могилеве и Гомеле 23-25, Гродно 24-26, выше нуля, в Бресте 25-27. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. 9 часов 10 минут на Радиус FM. У нас Астролайф. Готовься услышать звездную инструкцию на этот день.
2: Меня сегодня должно потянуть на что-то необычное.
1: Хорошо, попробуешь. Юль, тебя куда потянет?
3: У меня цели не стоят потраченных усилий. Соответственно, усилий я тратить и не собираюсь.
2: Молодец.
1: Но мне тоже в целом что-то похожее насоветовали звезды. Полноценный отдых нужен, потому что что-то очень много работы было раньше. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, как этот день пройдет у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, в последнее время вы слишком много работали, поэтому сегодня лучше позволить себе полноценный отдых и восстановление сил.
1: Тельцы, не пытайтесь переделать весь мир под себя. Спокойное отношение к происходящему принесет больше пользы.
2: Близнецы, сегодня многое может раздражать, но лучше не зацикливаться на негативе и поберечь настроение.
3: Раки, не каждая цель стоит потраченных на нее усилий, поэтому разумно оцените, за что действительно стоит браться.
1: Львы, решительность в сочетании с оптимизмом поможет вам добиться отличных результатов.
2: Девы, вам захочется свежих впечатлений и перемен, поэтому не удивляйтесь, если потянет на что-то необычное.
3: Весы, прислушивайтесь к словам друзей и внимательно замечайте знаки вокруг. Сегодня можно узнать нечто важное.
1: Скорпионы, ваш дар убеждения окажется на высоте, а окружающим будет очень сложно спорить с вашими аргументами.
2: Стрельцы, не тратьте силы на поиски виноватых. Гораздо полезнее сосредоточиться на решении проблемы.
3: Козероги, сегодня окружающим может быть непросто понять ваши мысли, поэтому старайтесь выражаться как можно яснее.
1: Водолеи, вдохновение будет сопровождать вас целый день и может подтолкнуть к действительно интересным идеям.
2: Рыбы, ваше обаяние сегодня способно открыть многие двери, поэтому смело используйте его себе во благо.
3: А хорошее настроение тоже открывает множество дверей. Через парочку минут в нашем эфире «Улыбнуло» поднимите настроение мемами и шутками из интернета.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Еще немножечко хорошего настроения хочется тебе подарить. 9 часов 18 минут на Радиус FM. У нас улыбнуло. Лови меня, мои шутки.
2: Смотрите. Семейная. Муж с женой смотрят фильм ужасов. На экране появляется ведьма. И жена. Ой, мама! Муж узнала, да?
1: Хорошо. Давай продолжим. Хорошо, что в специализированных магазинах со спиртным продавцы постоянно меняются. А то заходить уже как-то неудобно.
2: Хорошо.
3: Жена говорит, что у меня два больших недостатка. Я не умею слушать и еще что-то.
2: И еще какой-то там, да.
1: Да, и через 5 минут в нашем эфире вот этот поворот. Там точно все дослушаем и дорасскажем. Расскажем о воре, которого подвело заклинание.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Кондиционеры Hisense. Охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense. Технологии, меняющие жизнь.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
6: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
7: С 8 по 21 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Шашлык из свинины в майонезе. Всего 13,99 за килограмм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
0: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус FM.
8: На Радиус FM.
0: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
8: «Автодрайв».
0: На Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9.25, это Радиус FM. Это Пробудители, делай погромче. И мы прямо сейчас расскажем о воре, который подвело заклинание.
0: Вот это поворот!
3: Полиция Бангкока арестовала 43-летнего охранника за кражу из храма ящиков для пожертвований.
2: Ого.
3: Камеры видеонаблюдения внутри храма запечатлели, как мужчина с головой, которую он обмотал белой тканью, вынес два ящика через входную дверь.
2: Вау.
3: Позже их обнаружили разбитыми в одном их помещении. Ну, сопоставили они видео, естественно, быстро опознали этого мужчину и задержали. Мужчина признался в краже и говорит: я вообще-то заранее извинился перед духами, а также произнес волшебное заклинание невидимости. Но вот что-то вот оно подвело. Странно.
4: Мне почему-то сразу вспомнился Карлсон, вот это доброе привидение с мотором. Он же там тоже простыню на себя накидывал, чтобы его никто не видел. Я так понимаю, что распределяющая шляпа ошиблась. Он уже отбывал срок, видимо, заклинание невидимости не его конек, то есть он уже в прошлом раз воровал, и его заметили. Зато вот заклинание, которое помогает ему оказываться в привычных местах, знаешь, что-то вроде такой телепортации. Это заклинание, получается, работает. Он опять вернется в привычный для него Хогвартс.
2: Молодец.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. 9:32, мы еще с тобой, это пробудители на Радиус FM. Ни в коем случае не оставим тебя одного, и мы продолжаем.
3: В ближайшие полчаса смотри, что нашел, расскажем, как очень легко можно продлить жизнь своему ноутбуку.
1: Потом нейростендап, послушаем, что думает искусственный интеллект о странных семейных традициях.
2: И прямо сейчас встречаем Полину Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, как дела на дорогах?
4: Привет. По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска местами затруднения. Например, по МКАДу от Люцинской улицы до дороги в Дрозды время проезда 23 минуты. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: Сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно по восточной половине пройдут дожди, в отдельных районах ожидаются грозы, ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Минске и Витебске 22-24, со знаком плюс, в Могилеве и Гомеле 23-25, Гродно 24-26, выше нуля, в Бресте 25-27. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Ситуацию на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 9:40 в стране, это Пробудители на Радиус FM. Делай погромче, потому что прямо сейчас мы расскажем, как продлить жизнь ноутбуку.
0: Смотри, что нашел.
2: Справится даже ребенок. Владельцы ноутбуков часто ищут способы заставить устройство работать дольше от одной зарядки. Сейчас мы исключаем ситуацию, когда мы просто воткнули в розетку и сидим работать. Да-да. Нет, вынули из розетки, сидим, возможности зарядиться нет. Нас спасет яркость экрана, которую нам нужно взять и уменьшить, потому что яркость — это один из самых энергозатратных элементов. Вот если мы хотим... Да, это правда. Продляем срок службы аккумулятора нашего ноутбука, регулировка яркости — одно из самых простых решений. Если у вас Windows, то она расположена в настройках экрана, и вам нужно включить параметр «Автоматически изменять яркость при изменении освещения». Ну, либо просто зайти вручную, выставить на минимум. На MacBook'ах работает точно так же.
3: Угу. Я так понимаю, что благодаря этой простой настройке ноутбук теперь сможет без провода жить не 50 минут, а час. Да, то есть, типа, мы выиграем себе около 10 минут. А давайте честно, вот у кого, кроме тех, ну, кто совсем недавно купил себе новенький ноутбук с новой батареей, без провода что-то живет дольше часа? Ну, честно.
1: У меня новый, извините.
3: Вот, но это он пока новый, потом поговорим. Есть реально рабочий лайфхак, к сожалению, я узнал о нем, ну, уже после того, как полностью высадил батарею в своем ноуте. Значит, во многих ноутах батарея бывает съемной. Да. Она легко снимает, потому что чпонька, и она снялась. Так вот, если ты точно понимаешь, что ты сейчас будешь сидеть за столом, где-то рядом будет розетка, ну, сними, в офис, в кафе, сними батарею, включи его в розетку и работай хоть 800 часов, не переставая. Да, все будет хорошо. А потом, когда диванчик, сериальчик, на коленке надо поставить, подключил батарею, так она точно проживет в 2-3 раза дольше.
1: База.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Запрашаем на Купаллиус-Суле. Знакомимся с традициями. Подробности Парк Сулабай.
5: Олеся, что такое имба?
6: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
5: А что такое имбово-фруктово?
6: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури. Горячее предложение в 3 цены по 16 июня. Чай Тесс с ароматом персика и земляники. 3,79 за 100 пакетиков. Бумага туалетная Виро. 3,49 за 4 рулона. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
7: 3 цены. 3 цены.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Задай ритм лету с Вилла Браслав, Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
2: Это Factor by. Добрый вечер!
1: Приходи на кастинг Factor by и Factor by 60+. Прием онлайн заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг». Улица Богданчука, 125.
3: Мы говорим вам 4!
4: Да!
1: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
4: Так можно было, да?
1: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 9 часов 49 минут на Радиус FM, и прямо сейчас наш карманный ИИ-стендап-комик уже сформировал какое-то свое мнение на нашу житейскую проблему и готов этим поделиться.
2: Нейростендап.
3: Ребят, вот знаете, я очень сильно обожаю летний сезон, безумно, за летние террасы. Вот этот вот вайб, да, когда ты сидишь, тепло на улице, что-то там, может быть, просеч какой-то холодное. И в этом плане я безумно завидую итальянским семьям. Вы видели, что они вытворяют? Каждый день, ребят, каждый день у них тепло, во-первых, да. И они собираются около дома, около каких-то кафешек, садятся на летние террасы, они все достают сначала для этих летних террас, потом рассаживаются, самый старший у них готовит там какой-то ужин, знаешь, бабушка там, все это так круто, они пьют просекко, кушают джелато, вот эти все пиццы,
1: пасты. Хорошо, покупайте пасты. Дачу.
4: И будет у вас и джелато, и просекко.
3: Итальянцы, свяжитесь со мной, пожалуйста. Очень нужна у вас
1: дача в Италии.
3: Дача в Италии, да. В общем, вот эта вот традиция итальянская, ну, очень хочется, я, если честно, даже постараюсь как-то вот к своей семье вот это передать, к будущей. Ну, это, в этом есть свой шанс.
1: Ну, эта традиция крутая. Давай поговорим с искусственным интеллектом, послушаем, что он думает касательно странных традиций в семьях.
5: В каждой семье есть традиции, которые со стороны выглядят очень странно, а внутри считаются абсолютно нормальными. Например, пакет с пакетами. Никто не помнит, кто его начал собирать, но эта семейная реликвия передается из поколения в поколение. Есть семьи, где пульт от телевизора обязательно завернут в пакет, как будто это не техника, а бутерброд в дорогу. Отдельный уровень. Хранить хорошие вещи на особый случай. Красивый сервиз в шкафу 20 лет. Такое ощущение, что его берегут на случай визита королевской семьи. Во многих семьях существует традиция доедать все за праздничным столом еще неделю после праздника. Первый день – салат. Третий день – салат. Седьмой день – салат уже выглядит как старший член семьи. Есть еще семейный ритуал спрашивать, ты будешь это доедать? Причем вопрос задается в тот момент, когда вилка уже летит к тарелке. Самое смешное, люди вырастают, смеются над этими привычками, а потом заводят свои. Потому что странная семейная традиция – это просто привычка, которую никто не успел вовремя остановить.
3: Вот вы понимаете, я ему тут про итальянцев, про вот эти вот все вечерние посиделки, а он мне про пакет с пакетами. Ну.
4: Это нельзя трогать.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
6: Что для вас работа? Стабильный доход?
7: Это классная команда и карьерный взлет.
8: Сыну велик, а в доме новая крыша.
9: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
10: Работа – это способ исполнить мечты.
11: Найди больше, чем просто.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: 10 утра в белорусской столице. Пробудители на сегодня заканчивают свою миссию. Подарки мы подарили, хорошее настроение. Надеемся, что у тебя от нас зарядились. Ну и в принципе, что? Живи этот чудесный вторник, и все будет клево.
2: Мы желаем тебе самого прекрасного вторника, самого хорошего настроения. Погодка нас начинает радовать. Сегодня уже не будет дождика, даже обещает солнышко. В общем, кайфуем.
3: И ты знаешь, я посмотрел прогноз на завтрашний день. Когда-то был большой шанс дождя, а сейчас вроде как он становится меньше. Давай верить в это. Давай вот желать себе хорошей настоящей летней погоды. Все получится. Далее отличный день с Кириллом Громовым здесь на Радиус FM.
4: Всем привет, Беларуси. 10 часов и 1 минута. Давай узнаем к этому часу самые актуальные новости. Их тебе расскажет Полина Тарасевич.
5: Привет. Расскажу о музыкальной дороге возле Беловежской пущи и об аллергии на спорт.
0: В Радиусе новостей.
5: Накануне Александра Лукашенко была еще и встреча с заместителем председателя КНР Ханьчжэном. Стороны подтвердили курс на укрепление стратегического партнерства. Белорусский лидер заявил, что даже если бы Китай захотел предъявить претензии, ему было бы не за что. Беларусь свято соблюдает все договоренности. Сегодня каждый 10-й белорусский товар уезжает в Китай, около 200 предприятий аккредитованы для поставок продовольствия. В Минске строится более 90 многоквартирных домов. В первой половине 2026 года сдали 117 тысяч квадратных метров жилья, до конца месяца ведут еще 9 высоток. Параллельно возводят школы, детские сады, новые станции метро и очистные сооружения. И это еще не все. В районе улицы Орловской идет благоустройство парка народного единства. Завершается строительство здания Национального исторического музея. Подъезд к Беловежской пуще превратят в музыкальную дорогу. Будет звучать песня песняров. Участок трассы Р-83 перед агроградком Каменюки протяженностью около 700 метров покроют специальным пластиком. При проезде машины будут издавать мелодию, заповедный напев знаменитой песни песняров «Беловежская пуща». Работы планируют завершить к 11 июня. В Нидерландах хакеры украли медицинские данные 940 тысяч женщин. Злоумышленники получили доступ к информации об участницах программы скрининга на рак шейки матки. Одна из группировок опубликовала данные 53 тысяч пациенток и требовала выкуп в 1 миллион евро. Позже отказалась, но уничтожение данных проверить невозможно. После инцидента более трети жителей страны заявили, что сомневаются в участии в будущих массовых медицинских обследованиях. Аллергия на спорт реальна. Иммунолог из Англии описал редкий недуг. Люди с такой аллергией страдают от зуда, отеков и онемения губ даже после умеренной активности. Чаще всего ее диагностируют у молодежи. Точные причины пока не установлены, но триггером могут быть неизвестные аллергены или особые тучные клетки, выделяющие гистамин. Эффективный способ лечения – прием лекарств и снижение интенсивности нагрузок. И последнее. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и выиграй беспроводные наушники. В этот раз мы разыгрываем сразу 5 комплектов. Просто слушай треки, ставь оценки и обязательно дойди до конца. Твой приз ждет на radiusfm.by. Таковы новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно по восточной половине пройдут дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. Ветер северо-западно умеренный, при грозах порывистый. В Минске и Витебске 22-24, со знаком плюс, в Могилеве и Гомеле 23-25, Гродно 24-26, выше нуля, в Бресте 25-27. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Здесь

0: были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Как пишет сайт «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет переменная облачность. Преимущественно по восточной половине пройдут дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. В Минске и Витебске сегодня +22, +24, в Могилеве и Гомеле передают 23-25 со знаком плюс. В Гродно сегодня от 24 до 26 градусов, ну а в Бресте сегодня теплее всего, 25-27 жары.
0: Реклама.
2: И кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает. «Светофор».
3: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
4: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов. Квартира в Минске. Два автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товар удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удача в придачу», тур 216, проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
0: Реклама.
5: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
6: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения RadioPlayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
7: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Time на Радиус FM.
1: Так, оставляем в сторону серьезные рабочие мины и включаем режим абсолютного детства и позитива. В эфире у нас игра Gift Time, и в понедельник мы уже пережили, вторник в самом разгаре, и это значит самое время планировать огненный уикенд, потому что на кону у нас два пригласительных билета на историко-культурный комплекс «Линия Сталина», где в субботу предстоящую пройдет очень много классных мероприятий, подготовит очень крутые локации. И чтобы забрать эти билеты прямо сейчас, давай заглянем в неофициальный календарь. Сегодня 9 июня, мы отмечаем самый веселый воздушный праздник – День пускания мыльных пузырей. Отличный повод улыбнуться, и в честь него наш сегодняшний вопрос на эрудицию. Внимательно слушай, и прежде чем ты пришлешь правильный вариант ответа, напомню, что прямо сейчас тебе нужно открыть нашу группу в Телеграм, она называется «Радиус FM», подписаться, если ты еще не подписан, и внизу этой группы есть значок сообщения, на который тебе нужно нажать и прислать правильный вариант ответа в ближайшие несколько секунд после того, как прозвучат правильные варианты вопросов и предположительный ответ. Поехали! Мыльные пузыри – это штука хрупкая, но профессионалы умеют делать их гигантскими и долговечными. Какой секретный и абсолютно доступный ингредиент добавляют в мыльный раствор, чтобы пузыри не так быстро высыхали, становились прочными и круто переливались на солнце? Вариант 1 – глицерин. Вариант 2 – поваренную соль. И вариант 3 – яблочный уксус. Прямо сейчас быстренько присылай свою правильную версию. Через два топовых трека подводим итоги. Я назову имя победителя, который отправится в предстоящие выходные на линию Сталина.
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Гифтайм на Радиус ФМ.
1: 10:44, подводим итоги Гифтайм, и наш подарок официально нашел своего обладателя. Напомню, в честь дня опускания мыльных пузырей мы задали тебе вопрос с легким уклоном в физику и химию. Какой секретный абсолютно доступный ингредиент добавляет мыльный раствор, чтобы пузыри получались гигантскими, прочными и не лопались в первую же секунду? Соль и уксус мы оставим для кухни, а вот для идеального шоу-пузырей нужен именно он. Правильный вариант ответа. Вариант номер один — это глицерин, и именно он замедляет испарение воды и делает стенки пузыря эластичными. И быстрее всех этот научный факт в комментариях, в сообщениях в нашей телеграм-группе Радиус ФМ подтвердила жительница столицы. Два заветных квитка уезжают в Минск к Оксане Гладко. Оксан, мы тебя поздравляем. Самые громкие аплодисменты в твой адрес. Наши организаторы свяжутся и расскажут, как забрать подарок. Ну а для всех, кто тоже хочет провести эти выходные максимально ярко, мощно и с пользой, у меня есть отличная новость. Уже 13 июня, в предстоящую субботу, в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет масштабная реконструкция боя афганской войны, показательный заезд БМП. Гостей ждет насыщенная развлекательная программа, много интерактивных зон для всей семьи и, конечно, незабываемое катание на настоящем танке. Проведите субботу активно и интересно, покупайте билеты прямо сейчас на официальном сайте «Линии Сталина». Итоги подведены, билеты разыграны, а наш музыкальный вторник на Радиус ФМ уверенно движется дальше. До конца этого часа ловим трек от Crash Adams и их New Heart. Оставайся на волне топовой музыки.
0: Gift Time на Радиус ФМ.
2: Реклама.
3: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
2: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
4: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
2: Реклама.
5: Днем по будням на Радиус ФМ 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Согласись, вторник — это день, конечно, интересный. Это когда ты уже окончательно проснулся после выходных, понял, сколько работы предстоит сделать за неделю, и тихонько вздохнул. И понедельник мы мужественно перешагнули, а до пятницы еще плыть и плыть. И говорят, вторник — это самый продуктивный день недели, потому что иллюзии выходных уже растаяли, а паника перед дедлайнами еще не началась. Так что лови волну уверенности, мы все успеем, совсем справимся. А чтобы работа спорилась в два раза быстрее, мы запускаем на Радиус FM наш фирменный музыкальный марафон. 10 топовых треков подряд, среди которых на Буймуне «Slow Down». Следом добавим огненного британского поп-драйва от красотки Риты Ора и «Don't Think Twice». И поймаем 100% позитив под стильный совместный бенгер от Naked и рок-группы Portugal The Man «Glide». Настраивайся на правильную волну, делай звук в динамиках погромче, лови этот сочный ритм. Ну а перед тем, как музыка полностью захватит наш эфир, давай буквально на пару минут отвлечемся на самые важные новости. Беларуси 11 часов и 1 минута. Привет! Самые свежие и актуальные новости прямо сейчас представит Полина Тарасевич.
2: Привет, Кирилл. Расскажу о запрете вечеринок на дачах и где можно подышать кислородом, которому 2 миллиарда лет.
0: В радиусе новостей.
2: Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси. Сегодня ожидаются дожди и грозы. МЧС предупреждает, в такую погоду возможны обрывы линий связи, электропередач, отключение света, лесные пожары и возгорания в домах. Из-за дождя может снизиться видимость, затруднится движение, что повышает риск ДТП. Ливни могут потопить дома, огороды и дороги. На дачах хотят запретить шумные вечеринки и банные услуги под видом аренды. Это предложила сделать Минэкономики. Проект указа вынесен на обсуждение. Отмечается, что дачи создавались для отдыха и садоводства, а не для бизнеса. Соседи жалуются на шум и большие компании. Кроме того, такая деятельность превращается в агроэкотуризм, который по закону разрешен только в населенных пунктах. В Анаполе открывается завод виски. Дистиллерия «Союз» должна заработать до конца июня. Сырье – белорусский ячмень, технология – классическая шотландская. Взрослым посетителям обещают экскурсии и дегустации для студентов профильных специальностей учебные программы. Ну а школьников на производство водить не будут. Дональд Трамп заявил о прекращении взаимных ударов между Израилем и Ираном как минимум на неделю. По его словам, США близки к очень сильной и мощной сделке, которую можно заключить за 2-3 дня или даже за час. Вице-президент США подчеркнул, что долгосрочное урегулирование, включая ядерную программу, в интересах Америки, даже если Израилю это не нравится. Но Иран предупреждает, удары возобновятся, если агрессия в Ливане продолжится. В музее Тасмании посетителям предлагают вдохнуть кислород, которому более 2 миллиардов лет. Художник Джулиан Шарьер добыл древнюю железную руду в Австралии. В лаборатории музея из руды извлекают воду, затем кислород и подают его в специальную камеру. Каждый посетитель в одиночку проходит по коридору и вдыхает газ, которым ранее никто не дышал. По замыслу это позволяет ощутить связь с истоками Земли. И последнее. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и выиграй беспроводные наушники. В этот раз мы разыгрываем сразу 5 комплектов. Просто слушай треки, ставь оценки и обязательно дойди до конца. Твой приз ждет на radiusfm.by. Таковы новости. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: Сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно по восточной половине пройдут дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Минске и Витебске 22-24, со знаком плюс, в Могилеве и Гомеле 23-25, в Гродно 24-26, выше нуля, в Бресте 25-27. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: 11.37, французский проект «Шангай», легендарный взрывной бенгер «Ла Луз» на Радиус FM. Ну какой же здесь потрясающий, благородный замес, плотный танцевальный бит, живая гитара и этот фирменный пронзительный проигрыш на трубе, который просто сводит с ума и заставляет прибавлять громкость машине на максимум. И если вдруг до сих пор ты думал, что под этот бодрый ритм поется о чем-то веселом и романтичном, то спешу тебя удивить. Само название «Ла Луз» — это французский сленг, который переводится как «тотальный неудачник», то есть «лузер» или просто «полный провал». И весь трек — это ироничная и очень жизненная история о парне, у которого в жизни все идет наперекосяк. В любви не везет, дела валятся из рук. Да вообще, он чувствует себя главным лузером на этой вечеринке. Но согласись, сегодня во вторник, когда до выходных еще работать и работать, а чаты уже разрываются у дедлайнов, строчка «La Luz» звучит как девиз каждого, кто пролил утренний кофе на белую рубашку и забыл дома зонт. Кажется, группа «Шангай» написала идеальный гимн для всех наших мелких бытовых факапов, но главное — делать это с таким же кайфом, драйвом и под такую крутую музыку. И, кстати, о треках, которые вызывают у тебя самые громкие эмоции. Если ты хочешь лично решать, какие синглы будут крутиться в нашем эфире, а какие отправиться в корзину, прямо сейчас заходи на сайт radiusfm.by. Там вовсю идет наше фирменное музыкальное тестирование. Слушай горячие новинки, голосуй. Ставь свои честные лайки или как раз-таки дизлайки. Именно ты решаешь, что будет звучать на нашей волне. А самые активные музыкальные эксперты, как всегда, заберут от Radius FM крутые подарки. У нас на кону 5 беспроводных пар наушников. Самый свежий, самый точный прогноз погоды у нас также впереди. Через считанные секунды мы его узнаем. Ну а через пару минут у нас Альберт Брайт и его трек «Wealth». Не переключайся.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM. Волна топовой музыки. Radius FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», сегодня по Беларуси переменная облачность. Преимущественно по восточной половине пройдут дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Минске и Витебске днем 22-24 со знаком плюс. В Могилеве и Гомеле сегодня передают до 25 градусов. В Гродно сегодня 24-26 тепла, ну а в Бресте 25-27 жары.
1: Реклама.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работу. Бай.
5: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
6: Олеся, что такое имба?
7: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
6: А что такое имбово-фруктово?
7: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое «Фрудоза». Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
1: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100.

0: 11.44. Алан Уокер, как никто другой, умеет соединить фирменный электронный кач с такой щемящей искренней меланхолией, что мурашки бегут по коже. И сам трек — это очень сильная история про порванные струны в отношениях, когда люди пытаются склеить то, что уже разбито, и сыграть мелодию любви на инструменте, который полностью расстроен. И метафора, конечно, сильная, но давай честно. Сегодня во вторник, и у многих из нас, как к 11 часам, уже вовсю рвутся свои собственные ментальные струны. Это тот самый день, когда внутренний перфекционист требует подвигов, начальник отчетов, и организм тихонечко просит вернуть его обратно в одеялко. И вторник он такой, вроде уже и не понедельник, но до выходных все еще далеко, что кажется, будто ты пытаешься настроить гитару посреди шторма. И что бы в твоей жизни сегодня не случилось тех самых порванных струн и тотального перегорания, лови от меня железный лайфхак на этот вторник. Во-первых, практикуй правило микропауз. Каждые 1.5-2 часа работы нажимай на абсолютный стоп ровно на 5 минут. Закрой рабочий вклад и сделай глубокий вдох. Также разомни шею или просто посмотри в окно. Не пытайся натянуть струны своей продуктивности до предела, они не стальные. Давай себе еще чуть-чуть ослабить колки, и тогда твоя внутренняя мелодия будет звучать чисто, красиво и без фальши до самого вечера. Ну а мы на Радиус FM готовы прямо сейчас подкинуть тебе отличного музыкального топлива, чтобы струны твоей души вибрировали исключительно на новом позитиве. Сейчас мы буквально ненадолго прервемся на полезную информацию, и после рекламного блока нас ожидает Марк Дэн и Джованни Ричи с треком Let Me Die, а также Наталья Ленская и ее авторская программа «Вселенские истории».
1: Реклама.
2: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Горячее предложение в 3 цены по 16 июня. Подсолнечное масло Лея 3,79 за 800 миллилитров. Круги для плавания надувные в ассортименте от 3,99. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
4: 3 цены, 3 цены.
1: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
5: Я с тобой весь вечер разговаривать не буду. Вот наказал, так наказал.
6: Какой-то праздник.
1: Слушай «Пробудителей» завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жил-был Егор, и чем старше он становился, тем чаще мучил себя вопросом, в чем вообще смысл моей жизни. У друзей были цели, карьера, семья, переезд, проекты. А Егор смотрел на все это и чувствовал пустоту. Он много думал, сравнивал себя с другими, читал умные тексты, слушал подкасты и все больше застревал. Жизнь шла, а ответа не было.
3: Не понимаю. Искать смысл – это же хорошо. Где тут ловушка?
2: В том, что многие ищут смысл как готовый предмет, который нужно однажды найти. Как будто где-то существует правильный ответ. Кем быть, зачем жить, ради чего вставать по утрам. Но большинство людей смысл не находят сразу. Они его постепенно создают. Через действия, связи, ценности и опыт. Они не ждут озарения, просто живут.
3: То есть Егор стоит на месте и требует у Вселенной инструкцию.
2: Именно так. Есть еще одна опасность. Превращать смысл в экзамен. Если я не знаю свое предназначение, значит, со мной что-то не так. Такие мысли усиливают тревогу и беспомощность.
3: То есть проблема не в вопросе, а в бесконечном внутреннем допросе.
2: Очень точно. Поэтому важно заменить вопрос «в чем смысл всей жизни» на более живой «что важно для меня сейчас?». Большой ответ часто складывается из маленьких. Меньше ждать ясности и больше пробовать. Смысл часто появляется после действия, а не до него. Опираться на ценности. Не кем я должен стать, а каким человеком хочу быть. Сохранять ритм жизни, сон, движение, общение, дела. Когда человек выпадает из него, мысли становятся тяжелее. И если долго держится апатия, потеря сил и интереса, обратиться к специалисту. Возможно, это депрессия.
3: То есть смысл жизни может начаться не с громкого открытия, а с нормального завтрака и маленького шага.
2: Да, смысл редко приходит фанфарами. Чаще он собирается тихо, из людей, которых любишь, дел, в которые вкладываешься, и дней, которые проживаешь не зря.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить.
4: Задай ритм лету с Вива Браслов, Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Наступил полдень. Самое время заявить во всеуслышанное. Вы слушаете топовую радиостанцию страны. А топовая она не только потому, что у нас самая мощная передатчики, а потому что здесь самое лучшее. Искушенные и преданные слушатели, то есть вы, раз уж мы с тобой на одной волне, давай проведем этот час максимально продуктивно. И, кстати, о продуктивности во вторник. Знаешь, в чем главный плюс этого дня? Во вторник уже глупо страдать по пролетевшим выходных, как мы делали это вчера. Но еще слишком рано надеяться на пятницу. Так что остается только одно – расслабиться, поймать рабочий дзен и заодно поймать 10 топовых треков подряд. Никакой рекламы, никаких лишних разговоров, только треки, которых ты заслуживаешь. И мы будем с тобой наслаждаться Tokyo Hotel и их треком How to Love. Следом уходим в тотальный летний вайб под Алок, Зиба и инди-рокеров Portugal The Man, Dive Into The Ocean. И добавим качающего, благодарного британского ритма от тандема Khalid Rudimental и их трека All I Know. Ну а перед тем, как наш музыкальный нон-стоп полностью захватит наш эфир, я напомню, если ты хочешь лично влиять на то, какие песни будут звучать в нашей волне, прямо сейчас заходи на сайт radiusfm.by, проходи музыкальное тестирование и выигрывай крутые призы. Беларуси, полдень, поздравляю! Ну а прямо сейчас самые свежие и актуальные новости тебе подарит Полина Тарасевич.
2: Привет, расскажу, как игроки Pokemon Go помогали военным в США и об электродомах в Минске.
0: В радиусе новостей.
2: Сегодня во Дворце независимости обсудят сотрудничество судебных систем Беларуси и России. Александр Лукашенко встретится с председателем Верховного суда России Игорем Красновым. В центре внимания укрепление взаимодействия между судебными системами двух стран. Беларусь и Россия продолжают развивать правовое сотрудничество. В Минске закрыт участок улицы Ратомской из-за строительства путепровода. Временно будет закрыта дорога от перекрестка Стемерязева до улицы Камайской. Движение запретят, но будет организован объезд по прилегающей улице Камайской. Перекресток Стемерязева и Ратомской превратят из Т-образного в крестообразный. Водителей просят заранее планировать маршрут. К 2030 году в Минске планируют построить 150 тысяч квадратных метров электродомов. Они будут разделены на два типа – с сухим отоплением и с индивидуальным водяным отоплением от электрического котла. Главный плюс – отсутствие теплотрассы, потерь тепла, жильцы забывают о сезонных отключениях горячей воды. Стоимость строительства ниже на 9% за счет экономии на сетях. В Германии несовершеннолетних нанимают за 1000 евро для стрельбы и нападений. Случай уже зафиксированный в Гамбурге и Кёльне. 15-летний стрелял в криминального авторитета, другой атаковал парикмахерскую. Полиция называет это насилием в качестве услуги. Аналогичная схема действует в Швеции, где к преступлениям привлекают детей с 11 лет. Игроки Pokemon Go 30 миллиардов раз сканировали местность для военных и сами того не знали. С 2021 года они сканировали окружающий мир через AR-функции, думая, что это нужно для бонусов в игре. Данные попадали в компанию Niantic Spatial. На основе почти 30 миллиардов снимков создана система визуального позиционирования, определяющая местоположение с точностью до сантиметра. В конце 2025 года компания объединилась с американским оборонным подрядчиком и технологию внедряют в разведывательные дроны и военных роботов. Коммерческая информация. Весь июнь и июль для всех держателей карты учащегося Беларусьбанка действует специальное предложение. Получайте манибэк 7% при оплате покупок и услуг в категориях игры и хобби, кино и парки аттракционов, книжные, канцелярские магазины, спортивные и цифровые товары. Воспользуйтесь выгодой и сделайте покупки на летних каникулах еще приятнее. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Предложение от АСБ «Лизинг» при покупке новых автомобилей в лизинг – ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ «Лизинг Бай» или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Таковы новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси переменная облачность, преимущественно по восточной половине пройдут дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Минске и Витебске 22-24, со знаком плюс, в Могилеве и Гомеле 23-25, Гродно 24-26, выше нуля, в Бресте 25-27. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: 12.34, Post Malone постарались на славу, создавая этот трек Rockstar. Если ты хочешь чувствовать себя точно такой же крутой рок-звездой, как только что исполнялось в треке, обязательно заходи на сайт radiusfm.by, где тебя ждут наши топовые исполнители, которые сделают твой вторник самым незабываемым и лучшим. Голосуй за них в разделе «Что играло», чтобы они как можно чаще появлялись в нашем эфире. Ну а через пару минут Шаус и Кап Спорт постараются на славу с треком Only You, подарить тебе заряд эмоций на весь день вперед. Ну а сейчас давай разбираться с прогнозом погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, сегодня по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно по восточной половине пройдут дожди, в отдельных районах будут грозы. В Минске и Витебске сегодня 22-24 со знаком плюс, в Могилеве и Гомеле 23-25 выше нуля, в Гродно 24-26 градусов, ну а в Бресте сегодня передают от 25 до 27 тепла.
1: Реклама.
2: Современное оборудование, собственный офис или склад. Сколько откладываете идею расширения бизнеса? Оформляйте инвестиционный кредит от банка «Добробыт». Процентная ставка от 6,13 годовых в белорусских рублях. Ответ по заявке в течение одного дня. Условия подберем под ритм вашего бизнеса. Переходите на сайт bankdobrobyt.by или звоните 6-2-3-2-6-2-1. Банк «Добробыт». Поддержка, которая работает на ваш результат.
3: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
1: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
0: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Алан Уокер и Изабелла Мелкмен. Broken Strings. Под номером 2 располагались Биби Рекса и Faithless New Religion. А вот первое место досталось красавчикам BTS с треком Swim. Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
1: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: 12.41, так, откладываем в сторону все рабочие отчеты, бесконечные списки задач на Радиус FM. Кирилл Громов и игра Gift Time. Вторник в самом разгаре, это значит самое время планировать огненные выходные, тем более, что у нас на кону два пригласительных билета в историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Нас ждет потрясающий день на свежем воздухе, предстоящую субботу и много классных мероприятий. Чтобы забрать эти билеты прямо сейчас, мы предлагаем тебе включить режим суперопытного музыкального эксперта, и задача проще некуда, но требует максимальной концентрации. Тебе нужно угадать популярного артиста всего по одному фирменному слову из загаданного топового трека. И прежде чем я включу этот отрывок, бегом в нашу группу в Telegram, заходи обязательно, подписывайся, находи значок сообщения, по которому тебе нужно будет прислать правильный вариант ответа. Ну что же, слушаем загаданное слово. Давай еще разок. И вот у нас три варианта ответов. Может быть, это Мари Крамбрери номер один, вариант 2 – Бервулф, и вариант 3 – Клава Кока. Ну что, вспомнил, кто из этих крутых девчонок так стильно звучит в нашем эфире? Тогда скорее открывай смартфон и присылай свою версию в нашу официальную телеграм-группу Радиус FM. Через два трека, которые отыграют, мы подведем наши итоги и выберем победителя, которому достанутся билеты на линию Сталина.
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Свежий трек.
1: Свежий трек на Радио СФМ. Биберекса и Фейтлесс.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: 12:49. Пришло время раскрыть карты и узнать, кто же у нас сегодня забирает пригласительные билеты на крутейший уикенд в эфире Радиус FM. Это игра Gift Time. Напомню, мы проверяли твою музыкальную интуицию и просили угадать популярного артиста всего по одному фирменному слову. Оно звучало вот таким образом. И правильный ответ, конечно, вариант номер один. Неподражаемая Мари Краймбрери.
2: Танцую, как будто рядом океан.
1: Именно ее уникальный вокал и строчки со 100% попаданием в сердце вы узнаете из тысяч других. И самым быстрым среди всех музыкальных экспертов в комментариях и в сообщениях нашей телеграм-группы оказался слушатель из прекрасного Полесского края. Два заветных билета уезжают в Мозырь к Ивану. Ванечка, я тебя поздравляю. Наши самые громкие и искренние аплодисменты в твою честь. Билеты достаются именно тебе. Ну а для всех, кто тоже хочет провести грядущие выходные максимально ярко, мощно и на свежем воздухе, у меня есть отличная новость. Уже в эту субботу в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет масштабная реконструкция боя афганской войны и показательный заезд легендарной БМП. Это уникальная возможность своими глазами увидеть историческую бронетехнику в действии и прочувствовать атмосферу важных событий прошлых лет и прикоснуться к живой истории. Билет можно приобрести на официальном сайте «Линии Сталина». Итоги подведены, билеты мы разыграли, и наш музыкальный вторник на Радиус FM уверенно движется к финалу этого часа. До конца этого прекрасного 12 часа у нас в запасе еще много сочного качающего саунда. KDDK и Алекс Альта на низком старте с треком One and Two.
0: Gift Time на Радиус FM.
3: Реклама.
4: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 13.00 на часах. Вторник перевалил за свой экватор. Это значит, что мы официально открываем новый час большого музыкального эфира на Радиус FM. У нас впереди 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Будем с тобой наслаждаться Fitz The Tantrums, Don Diablo и их топовый трек Radio Baby. Следом ловим невероятно качающий, стильный гибрид танцевального саунда и мощный

0: на бокалу от Алисы Nate Smith I Like It. И добавим эксклюзивного глубокого поп-рока от харизматичного Дамиана Давида его Next Summer. Делай звук погромче, настраивайся на максимальную продуктивность и лови этот сочный ритм. Ну а пока первые треки нашего марафона готовятся ворваться в эфир, маленькое, но очень важное напоминание. Подписывайся на все наши социальные сети и официальную телеграм-группу Radius FM. Именно там мы каждый день разыгрываем крутые призы, публикуем самые сочные, горячие бэкстейджи и общаемся с вами в режиме реального времени. Ждем тебя! Ну а тем временем в Беларуси 13 часов. Самые свежие и актуальные новости прямо сейчас представит Полина Тарасевич. Полин, привет.
1: Привет. Расскажу, как электротранспорт влияет на сердце и о пауэрбанках в самолетах.
2: В радиусе новостей.
1: Посольство Беларуси в Израиле призвало граждан сохранять спокойствие и повышенную бдительность. Рекомендуется находиться вблизи защищенных помещений, ограничить поездки и избегать мест массового скопления людей. При получении распоряжения незамедлительно пройти в убежище. Посольство работает в штатном режиме, развитие ситуации будут информировать дополнительно. Правительство изменило порядок регистрации безработных. Теперь заявление можно подать в электронном виде через портал электронных услуг. Также служба занятости поможет с поиском работы белорусам, не имеющим права на пособие по безработице. Упрощены процедуры регистрации молодежи для временного трудоустройства. Национальный аэропорт Минск напомнил правила провоза устройств с литиевыми батареями. Пауэрбанки запрещено сдавать в багаж только в ручную кладь, чтобы экипаж мог быстро отреагировать на возгорание. Мощность батареи до 100 ватт-часов. Если характеристики не указаны на корпусе, провоз запретят. Устройства во время полета должны быть выключены. Великобритания урезает бюджеты больниц и школ. Около 8 миллиардов долларов направят на оборону. Бюджет военных должен вырасти 2,3% до 3,5% к 2035 году. Всем ведомствам грозит сокращение капитальных бюджетов как минимум на 1%. Министерство обороны согласилось на инвестиции меньше запрашиваемых 18 миллиардов. Электротранспорт бьет по сердечно-сосудистой системе с двух сторон, говорят кардиологи. Постоянная мелкая вибрация и резкий разгон до 25 км в час за 2-3 секунды раздражает нервную систему и выбрасывает адреналин, запуская режим «бей или беги». Результат – тахикардия. Особенно опасно для людей с незамеченными нарушениями ритма после бессонной ночи, кофе или энергетика. Врачи советуют быть внимательнее к своему здоровью. Коммерческая информация. Сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальные достижения для автомобильного рынка Беларуси. Сразу два рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи автомобилей в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Бутик Авто» работают более 20 филиалов по всей стране, а сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей. С пробегом в Беларуси. Предложение от АСБ Лизинг при покупке новых автомобилей в лизинг – ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ Лизинг Бай или по телефону +375 29 103 64 64. Таковы новости. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: Завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ночью утром местами слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью 10-12 со знаком плюс, днем 24-26. В Витебске ночью 11-13, днем 26-28. В Могилеве ночью 12-14 со знаком плюс, днем 26-28. В Гродно ночью 14-16 со знаком плюс, днем от 19-21. В Гомеле ночью также 14-16 выше нуля, а днем 25-27. В Бресте ночью от 15-17 со знаком плюс, днем 20-22. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода Бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Бьянка, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Ты на волне топовой музыки. Это 10 треков без рекламы.

0: 13:33. Немецкий диджей, продюсер Бен Дилл и его абсолютный классный шедевр «I Never Felt So Right» на Радиус FM. Ну, если вслушаться в текст, то название переводится очень просто и вдохновляюще. «Я никогда не чувствовал себя так правильно». Или «Все кажется таким правильным, как никогда раньше». И вокалист поет о том потрясающем моменте, когда ты долго искал своего человека, блуждал в темноте, и вдруг, когда вы обнимаетесь. Внутри щелкает абсолютный покой и уверенность. Да, это оно. Все сошлось. Пазл сложился. И знаешь, в этот вторник, когда часы показывают начало второго, нам всем очень нужен этот вайб. Особенно, когда ты, наконец, закрыл ту самую сложную рабочую задачу, которая висела над душой и с прошлой недели, откликнулся на все вакансии, откинулся на спинку кресла и подумал: «Господи, я никогда не чувствовал себя так правильно». И, кстати, о моментах, когда все, наконец, встает на свои места и чувствуется правильно, лови новую тему от ученых-психологов, которые сегодня активно обсуждают следующие факты. Они провели масштабные исследования и выяснили, чтобы поймать то самое ощущение абсолютной гармонии и правильности жизни среди рабочей недели, человеку нужно сделать всего одно простое действие. Какое, спросишь ты? А вот нужно навести идеальный порядок на рабочем столе или в салоне автомобиля. Оказывается, наш мозг устроен так, что внешняя чистота и разложенная по полочкам вещи мгновенно снижают уровень стресса на 40% и дарит то самое чувство контроля и комфорта. Ну а мы на Радиус FM продолжаем наводить идеальный музыкальный порядок в твоем дне и раскладывать по полочкам только самые топовые треки. Через пару минут и на Rehab, I'll Be Waiting, ну а через 5 минут мы с тобой поиграем в нашу игру Give Time и определим счастливчика, которому достанется абонемент на месяц занятий в фитнес-центре «Адреналин».
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Ну, давай смотреть, что у нас завтра по погоде. Во-первых, облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Но слава богу, что хоть не ливни. В Минске ночью 10-12, тепла, днем 24-26 градусов. В Витебске ночью плюс 11, плюс 13, днем 26-28 градусов. Идем на повышение. Так, в Могилеве ночью 12-14, днем 26-28 со знаком плюс. В Гродно ночью передают 14-16 градусов, днем от 19 до 21. В Гомеле ночью 14-16, выше нуля, днем 25-27 со знаком плюс. Ну а в Бресте ночью от 15 до 17, днем от 20 до 22 градусов.
1: Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
4: Олеся, что такое имба?
5: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
4: А что такое имбово-фруктово?
5: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
6: Вдохновляйтесь летом вместе с Элема. С 8 по 15 июня скидка до 25% на новую летнюю коллекцию. Успейте выбрать свой идеальный образ в фирменных магазинах Элема. Подробности акции по телефону 349-0299 или на сайте elema.by.
7: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
1: Реклама.
8: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
9: Вместе с проректором по идеологической и воспитательной работе Белорусского национального технического университета Тимуром Матюшинцем обсуждаем, на какие направления стоит обратить внимание в 2026 году, где ожидается самый большой конкурс, куда отправляются выпускники на распределение и как не допустить ошибок при подаче документов.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: Оставляем в сторону все вялые мысли и рабочую рутину. В эфире Радиус FM, игра Gift Time. Лето в самом разгаре, а это значит, что пора приводить себя в безупречную форму. И сегодня у нас на кону просто роскошный спортивный трофей. Абонемент на целый месяц бесплатных занятий в сети фитнес-клубов «Адреналин». И чтобы забрать этот заветный абонемент прямо сейчас, давай включим режим фитнес-эксперта. Лови наш вопрос на засыпку из жизни тренажерных залов и три варианта ответа. Поехали! Какое популярное спортивное упражнение со штангой или гантелями получило свое название в честь знаменитого советского тяжелоатлета Георгия Ткаченко, который использовал его для мощной прокачки мышц спины и плечевого пояса. Вариант 1 – тяга Лихейни. Вариант 2 – тяга Т-грифа. Вариант 3 – тяга Крока. Включай скорость на максимум и присылай прямо сейчас свою версию в нашу официальную телеграм-группу Радиус FM. Напомню еще раз, ребят, в телеграм это не аккаунт по номеру телефона, а именно группа. Подписывайся, обязательно ищи значок сообщения внизу этой группы и присылай свой правильный вариант ответа. Напоминаю, вариант 1 – тяга Лихейни, вариант 2 – тяга Т-грифа, вариант 3 – тяга Крока. Через два топовых трека подводим итоги и называем имя победителя.
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Задай ритм лету с Вилла Браслав. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Свежий трек.
2: Свежий трек на Радиус FM. Kunst Feels London. Galaxy.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: 13:49, подводим мы итоги игры Gift Time, и наш роскошный спортивный подарок официально нашел своего обладателя. Напомню, мы задавали вопрос настоящим железным характером. Какое популярное упражнение со штангой или гантелями для прокачки спины и плеч получило свое название в честь советского тяжелоатлета Георгия Ткаченко? Тяга Лихейни и тяга Крока — это крутые упражнения, но названы они в честь американских атлетов, а вот Ткаченко подарил миру знаменитую тягу Т-грифа, и правильный ответ под номером 2 — это тяга Т-грифа, классика, которую знает каждый уважающий себя качок. Быстрее всех этот факт в комментариях и в сообщениях в нашей телеграм-группе Радиус FM угадал прекрасный, лучший человек, который скоро будет подтянутым, накачанным. Андрей, номер телефона заканчивается на цифры 4329. Андрюх, поздравляем тебя. Самые громкие взрывные аплодисменты для тебя. Мы свяжемся с тобой совсем скоро и расскажем, как можно приобрести и забрать абонемент за то, что ты сегодня у нас победитель. Ну а для всех, кто тоже хочет прокачать свое тело в этом сезоне, я напомню, сеть фитнес-клубов «Адреналин» — это 30 современных клубов по всей стране. Здесь вас ждут невероятные широкие спектры услуг, просторные тренажерные залы, зажигательные групповые фитнесы, бассейны, бани, фитнес-туры за границу и многое другое. А для студентов в «Адреналине» сейчас действует супервыгодное условие и специальные скидки, чтобы совмещать учебу и спорт было максимально легко. Почувствуй свою мощь вместе с «Адреналин». Ну что ж, на этой финальной ноте мой эфирный отрезок подошел к концу. Этот огненный, динамичный полдень и, в принципе, полдня. С вами провел Кирилл Грому. Спасибо за твою невероятную активность, правильные ответы и мощную энергетику в наших сообщениях. Ну а ни в коем случае мы не переключаемся, ведь впереди у нас второй час, который ты проведешь в компании Леши Якимовича. Он уже на низком старте подготовил для тебя свежую порцию топовых шуток. Ну а я, Кирилл Громов, говорю тебе пока-пока. Услышимся завтра.
0: Gift Time на Радиус FM.
2: Реклама.
3: Неординарное и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни. Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск. Собственная дача.
4: С кредитами на все от банка «Добробыт» сбудется любая мечта. До 50 тысяч рублей на любые цели без справок и поручителей. Решение по заявке за 15 минут. Подробности на сайте bankdobrobyt.by и по телефону 5-3-2-3-1.
5: Что для вас работа? Стабильный доход?
6: Это классная команда и карьерный взлет.
7: Сыну велик, а в доме новая крыша.
8: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
9: Работа – это способ исполнить мечты.
10: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
11: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
12: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
13: Горячее предложение в три цены по 16 июня. Чай ТЭС с ароматом персика и земляники. 3,79 за 100 пакетиков. Бумага туалетная Веро. 3,49 за 4 рулона. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
14: Трицены. Трицены.
2: Реклама.
15: Алиса, как слушать музыку без подписки?
16: Все просто. Слушай Радиус FM.
15: Алиса?
16: Уже включаю.
17: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи с тобой уже Леша Якимович. У нас вторник, 9 июня. И слушай, давай не будем тянуть, и я тебе кину один забавный факт, один хороший повод сделать небольшую паузу в твоих делах. Сегодня у нас отмечается Международный день друзей, так что если вдруг ты прямо сейчас, знаешь, пишешь какое-то очередное сообщение своему лучшему другу или планируешь, как вы проведете этот вечер, ты все делаешь правильно, в этом деле работа, конечно же, подождет. Ну и чтобы время шло быстрее, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десяточка самых топовых треков без рекламы и разговоров. Давай знакомиться с ребятами. Послушаем с тобой Coldplay с треком We Pray. Также услышим Ларин с ее треком Tattoo. Ну и самым первым к нам залетит Крэш Адамс с треком New Heart. В общем-то, давай там дописывай свое сообщение другу и просто отдыхай, расслабляйся.

0: расслабляйся, как минимум ближайшие 30 минут. Откладывай все дела в сторону. Ты на Радиус FM, у нас здесь хорошо. Ну и быстренько с тобой пробежимся по новостям. В столице 14.01. Привет. О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Наталья Ленская. Слушаем.
1: Привет. В этом выпуске я расскажу о высокой загруженности белорусских медиков и о тех, кто считает мобильный телефон врагом.
2: В радиусе новостей.
1: Александр Лукашенко на встрече с председателем Верховного суда России заявил, что судьи – самые зависимые люди, потому что действуют строго в рамках закона. При этом президент подчеркнул, жизнь гораздо многообразнее любого закона, поэтому судьям необходим опыт и умение судить по справедливости. Встреча прошла в преддверии подписания меморандума о сотрудничестве между Верховными судами Беларуси и России. Документ должен укрепить взаимодействие двух стран в правовой сфере. Сегодня средний медицинский работник в Беларуси работает на 1,25 ставки. Об этом рассказала замминистра здравоохранения Елена Богдан. В некоторых областях, например, Витебской и Могилевской, нагрузка еще выше из-за нехватки кадров. Вот почему в этом году в стране почти полностью отказались от набора платников в медицинские вузы, увеличили количество бюджетных мест и цифры приема целевиков. Май в Беларуси выдался контрастным. Тепло сменялось холодом, а дожди – сухой погодой. Об этом рассказала представитель Белгидромета Марина Грицкевич. По ее словам, причиной стали чередование теплых и холодных воздушных масс и частая перестройка атмосферных процессов. Не обошлось без гроз, града и шквалистого ветра, но в целом месяц оказался теплее климатической нормы на 1-2 градуса. После мощного землетрясения на Филиппинах зарегистрировали больше 1000 авторшоков. Подземные толчки магнитудой 8,1 произошли накануне у берегов острова Минданао. Угрозу цунами уже сняли, но занятия в школах на пострадавшем острове временно отменили. Число жертв выросло до 37 человек. Лидер движения «Талибан» Хайбутала Ахундзада запретил членам группировки и госслужащим использовать смартфоны. Нарушители будут считать преступниками. В сети появилось видео, на котором Ахундзада и его подчиненные уничтожают свои мобильные телефоны. Ранее талибы называли смартфоны одним из трех главных врагов мусульман. Сегодня на торгах доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал, доллар США стоит 2,76, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 85 копеек, 10 китайских юаней 4,08. И последнее, пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и выиграй беспроводные наушники. В этот раз мы разыгрываем сразу 5 комплектов. Просто слушай треки, ставь оценки, обязательно дойди до конца. Твой приз ждет на radiusfm.by. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью утром местами слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью плюс 10-12, днем 24-26 тепла. В Витебске ночью 11-13, днем 26-28 градусов. В Могилеве ночью 12-14 тепла, днем 26-28. В Гродно ночью плюс 14-16, днем 19-21 градус. В Гомеле ночью 14-16, днем 25-27, выше 0. И в Бресте ночью 15-17, днем 20-22 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Кэлвин Харрис и Дуа Липа на Радиус ФМ. И знаешь, трек про то, что одного поцелуя вполне достаточно, чтобы влюбиться. И неважно, в кого или во что. В общем, такая красивая сказка. И знаешь, вот мы ведь обожаем искать скрытые сигналы, но там, где их вообще нет и даже не должно быть. И вот тут американские ученые из Беркли реально полгода сканировали гигантский космический булыжник. Называется он странно. 3i/Atlas. Думали, это корабль пришельцев. Поймали аж 211 сигналов и обрадовались, расшифровали, а это оказались обычные помехи от нашего же земного радио. То есть, прикинь, миллиарды лет летит глыба в пустоте, а ее пытаются настроить на любимую волну и влюбиться. Ну, в общем, если ты сегодня ждешь хоть какого-то знака от Вселенной, просто расслабься, все у тебя будет круто, ты совсем обязательно справишься и сам, без всяких подсказок из космоса. Но, чтобы спланировать этот день идеально и без помех, и завтрашний день лови прогноз погоды на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, так что запасаемся зонтиками. В Минске ночью плюс 10, плюс 12, а днем плюс 24, плюс 26. В Витебске ночью 11, 13, выше нуля, а днем 26, 28 тепла. В Могилеве ночью 12, 14 тепла, а днем от 26 до 28 со знаком плюс. В Гродно ночью плюс 14, плюс 16, а днем плюс 19, плюс 21. В Гомеле ночью 14-16 выше нуля, а днем 25-27 со знаком плюс. И в Бресте ночью плюс 15, плюс 17, а днем 20-22 выше нуля.
1: Реклама.
2: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
1: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус FM», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Это были Airbooks с треком Graceland. И знаешь, вот они буквально кричат о свободе и побеге туда, где тихо и тебя никто не трогает. Вот знаешь, когда хочется бросить все и просто уехать. Выключить телефон, чтобы вот про тебя просто на неделю забыли. И тут даже ученые доказывают, что пик счастья от путешествия мы испытываем до поездки, когда просто планируем ее. А уже через неделю после возвращения мозг полностью обнуляет весь кайф. Прикинь, то есть, чтобы чувствовать себя счастливым, достаточно просто выбирать отели на сайтах и никуда не ехать. На самом деле такая невероятная экономия. Но все же отпуск свой планировать нужно, так что выбирать и смотреть, ну, можно сказать, облизываться, это, конечно, хорошо, но все же съездить куда-то стоит. Ну, а если ты сегодня никуда не летишь, выдыхай, в любом случае все в порядке. Ты, возможно, прямо сейчас на пике удовольствия, ну, или если зайдешь на сайт и начнешь выбирать отели, тогда будешь на пике удовольствия. Ну, а еще тебе небольшого удовольствия доставит авторская программа Ромы Савойска под названием «Технодзен», где ты узнаешь чуть больше из мира техники, так что не переключайся, ты на Радиус FM.
1: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
2: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
1: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг». Улица Богданчука, 125.
3: Мы говорим вам 4!
4: Да! Да!
1: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
4: Так можно было, да?
1: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.

0: держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Думаю, ежедневно ты постоянно слышишь что-то там новое про искусственный интеллект. Нейросети то, нейросети это. Но задумывался ли ты, а что же такое этот самый искусственный интеллект? Предлагаю сегодня пройтись по базе и немного освежить знания.
0: Технодзен.
1: Давай разберемся на простом примере. Вот есть у нас обычные всякие программы. Они работают по конкретной инструкции, написанной программистом. Ну, условно, писал человек в коде, что изображение с ушками, усами и лапами — это код. Программа понимала, что это код. Но если убрать, например, усы, то все ломалось. И программа уже не могла определить, что же перед ней. А вот с нейросетками все немного иначе. Они могут обучаться. Можно показать им 100 разных картин котиков, и нейросеть, основываясь на своем опыте, уже сможет постоянно говорить, кто кот, кто собака и еще какое животное. В каком-то смысле можно сказать, что нейронки в этом схожи с людьми. Мы ведь тоже много чего не знаем, учимся на своих ошибках. Правда, искусственный интеллект может хранить в своей памяти бесконечное количество записей, файлов, текстов, а вот мы не можем.
0: Оценка Технодзена.
1: Какой итог? Искусственный интеллект полностью оправдывает свое название. Он может учиться, создавать что-то совершенно новое, допускать ошибки. И при этом не работает по уже установленному скрипту. Примерно так, теперь остается только ждать, когда нейронки поймут, что люди им особо и не нужны. Интересно, что же тогда будет?
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, у нас все так же вторник, все тоже 9 июня, и мы потихоньку ближимся уже к завершению рабочего дня. И знаешь, я вот тут решил глянуть на карту звездного неба, и у меня для тебя есть такой быстрый прогноз. В общем, астрологический прогноз для всех знаков зодиака на сегодня такой. Если тебе дико лень работать, не вини себя в этом. Это все ретроградный Меркурий, ну или какая-нибудь там еще другая космическая штука. В общем, официально разрешают тебе забить на сложные задачи и просто спокойно плыть по течению. Но чтобы было плыть веселее, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп. Десяточка самых топовых треков подряд без рекламы и разговоров. Послушаем с тобой дуэт Fastboy Rough с треком Wave.

0: Такие летние вайбы уже потихоньку присутствуют, да? Вот-вот, ну, скоро относительно будут выходные, там на какое-нибудь Минское море съездить, отдохнуть, шашлычки, все дела. В общем, далее движемся, послушаем с тобой Future X с треком This Kind of Love. This kind of love is not the love the story's told you all about. This kind of love is not the love that's gonna make your parents proud. Ну а под этот трек чисто в пятницу по ночной трассе ехать с каким-нибудь товарищем просто в неизвестность, ну или, например, в Могилев. Ну и самым первым к нам залетит Марк Дэн и Джованни Ричи с треком Let Me Die. Но здесь я считаю слова излишние, трек сам за себя все говорит. Ну что ж, смотри, просто сейчас бери, откидывайся на спинку кресла. Если ты сидишь в офисе, если в машине, то просто расслабляйся, прибавляй звук в наушниках или динамиках и ближайшие 30 минут релаксируй. Ну а мы пока быстренько пробежимся по новостям. В Минске 15.02. Привет-привет. О самых актуальных и важных событиях нам прямо сейчас расскажет Наталья Ленская.
1: Привет, далее расскажу, на чем государство теряет доходы в сфере ЖКХ и как продвигается строительство самого высокого в мире здания.
2: В радиусе новостей.
1: Александр Лукашенко на встрече с председателем Верховного суда России выступил за внедрение высоких технологий в работу судов по всей вертикали. Президент отметил, что Россия серьезно продвинулась в компьютеризации судебной системы и предложил взять Беларусь прицепом, чтобы перенять этот опыт. Белорусская сторона готова учиться. Покос травы, обрезка деревьев и обслуживание домофонов приносят прибыль не государству, а частным структурам. На этом акцентировал внимание председатель комитета госконтроля, выступая на заседании парламента. По словам Василия Герасимова, свободное ценообразование позволяет частникам неплохо зарабатывать. Например, рентабельность на обслуживании домофонов достигала 62%. Об этих резервах и проблемах уже доложено президенту. В Могилеве откроется отделение посольства России. Оно разместится в здании на улице Ленинской после завершения ремонта. Жители региона и туристы смогут получать консульскую помощь на месте. Власти области отмечают, что это укрепит экономические и культурные связи с 78 российскими регионами. Ранее российский посол в Беларуси Борис Грызлов заявил о том, что отделение посольства России откроют в Витебске, Гомеле и Могилеве. Правительство Канады готовит законопроект, который запретит детям до 16 лет доступ к социальным сетям. При разработке документа использовали опыт Австралии, которая ввела такой запрет еще в декабре. Причина – многочисленные жалобы родителей на то, что их дети проводят в соцсетях слишком много времени. Подобные инициативы разрабатывают также в Польше, Дании, Франции, Испании, Греции и Великобритании. Самое высокое здание в мире стремительно достраивают в Саудовской Аравии. Башня Джеда Таур достигла 103 этажей. Ее запланированная высота больше километра, что выше нынешнего рекордсмена Бурдж-Халифа. Архитекторы подтвердили, в здании будет не менее 157 этажей. Внутри разместятся самая высокая в мире обзорная площадка, отель, офисы и апартаменты. И последняя твоя умная колонка ждет команду. Скажи, Алиса, включи Радиус ФМ и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Таковы новости, о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
2: Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью утром местами слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью плюс 10-12, днем 24-26 тепла. В Витебске ночью 11-13, днем 26-28 градусов. В Могилеве ночью 12-14 тепла, днем 26-28. В Гродно ночью плюс 14-16, днем 19-21 градус. В Гомеле ночью 14-16, днем 25-27, выше 0. И в Бресте ночью 15-17, днем 20-22 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы. без рекламы и разговоров. Здесь

вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно всегда.

0: Лайн с треком Across the Water. И знаешь, вот здесь все звучит так глубоко, вот как будто ты только что совершил, ну, что-то такое великое. Ну, не знаю, к примеру, наконец-то вынес ту самую коробку от нового телевизора, условно, которая полгода занимала половину балкона. Честно, в этот момент эмоция триумфа в чистом, в чистейшем виде. Но давай немножко приземлимся и поговорим про исследования ученых. И тут ребята из Норвегии провели масштабный тест на 8000 человек и доказали, что мы с тобой на самом деле жуткие параноики, да? В общем, наш мозг склонен дико переоценивать лживость окружающих. Нам вечно кажется, что вокруг коварные заговорщики, а на деле в эксперименте ради денег собрали всего 30% людей, а остальные чистые душки. Так что выдыхай, мир не пытается тебя обмануть. Это просто такой баг в нашей голове. Люди вокруг гораздо честнее и лучше, чем тебе на самом деле кажется. Так что доверяй миру. Миру нужно доверять и людям, которые тебя окружают, тоже. Ну, а кому сегодня точно можно доверять на все 100%, так это синоптикам. Так что смотрим и слушаем прогноз погоды на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В Минске ночью у нас плюс 10, плюс 12, а днем плюс 24, плюс 26. В Витебске ночью 11-13 тепла, а днем 26-28 выше нуля. В Могилеве ночью от 12 до 14 со знаком плюс, а днем 26-28 выше нуля. В Гродно ночью плюс 14, плюс 16, днем плюс 19, плюс 21. В Гомеле ночью 14-16 выше нуля, а днем 25-27 тепла. И в Бресте ночи 15-17 выше нуля, а днем 20-22 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на Работа.бай.
5: Горячее предложение в 3 цены по 16 июня. Подсолнечное масло Лея 3,79 за 800 миллилитров. Круги для плавания надувные в ассортименте от 3,99. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
6: 3 цены, 3 цены.
1: Реклама.
7: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Зейн на Радиус FM с треком «Die for me». Ну, слушай, парень там прям вот разрывается, ну, прям просит и спрашивает, умрешь ли ты за меня? На самом деле, какая драма. Шекспир просто нервно курит там где-то в сторонке. Но здесь даже ученые из Сиракузского университета, не знаю где, но где-то там, провели исследование и выяснили, что состояние влюбленности активирует абсолютно те же зоны мозга, что и, давай скажем так, психотропные вещества. Так что Зейна можно спокойно понять, парня просто, так сказать, штырит от собственных гормонов. Но давай немножко без этого криминала, и твоя главная задача на этот день — просто кайфовать от жизни, уверенно делать свои дела и знать, что ты со всем справишься. Ты лучше, я в тебе верю. Ты на Радиус FM, не переключайся и слушай самые топовые треки.
1: Реклама.
2: Светофор. И кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
1: Реклама. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Статус Вилла Браслав. МОД. Дима Билан. Ваня Дмитриенко. Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топов.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи все так же Леша Якимович. У нас все тот же вторник и все тот же 9 июня. И вот знаешь, вторник такой отличный день, чтобы обновить плейлист, я считаю. Знаешь, вот давай без всей этой лишней философии я тебе закину. Во-первых, наш топовый музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десяточка топовых треков без рекламы и разговоров. И давай чуть-чуть поближе познакомимся с ближайшими тремя треками. Послушаем с тобой Metro Boomin с треком Creepin. О чем он? Там в целом плавный такой качественный R&B трек со знакомым цепляющим мотивом. И почему он многим заходит? Потому что вокал The Weeknd звучит очень мягко и чисто, а тяжелый бит от Metro Boomin не дает треку стать слишком, ну так сказать, сопливым. И прямо сейчас мы его послушаем. Трек от Джейн под названием «Макеба». О чем сам звук? Это энергичный трек с сильным ритмом и заедающим вокальным напевом. И почему он многим заходит? Потому что ритм заставляет двигаться, даже если ты сидишь всего лишь на офисном стуле. Ну и всеми известный дуэт Алекс Альто и Кэдди Дикей с треком One and Two. Звук там плотный, напористый, такой электронный саунд с мощной.

0: бочкой. Кто поймет, тот поймет. И почему многим заходит? Потому что трек звучит собрано и агрессивно, ну, конечно же, в хорошем смысле. Но уже оставшиеся 7 треков ты послушаешь сам и определишь, понравились они тебе или нет. Так что давай, потихоньку расслабляйся, откладывай всю эту офисную суету и на ближайшие 30 минут расслабляйся и растворяйся в самой топовой музыке. Ну а мы пока быстренько пробежимся по новостям. В Минске 16.02, привет! О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Наталья Ленская. Слушаем.
1: Привет. На этот раз расскажу, почему госконтролю придется разбираться с похоронными теневыми делами и на каких пляжах Турции запретили курение.
2: В радиусе новостей.
1: Во Дворце независимости обсудили развитие сотрудничества Беларуси и России в судебной сфере. Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда России Игорем Красновым. Глава государства затронул и философский вопрос о природе судебной власти, назвав судей самыми зависимыми людьми.
3: Самые зависимые люди – это судьи. Они зависимы от закона. Тут ни влево, ни вправо, вот те рамки, которые закон определил, в них судьи и действуют, в том числе и Верховные суды, которые вы возглавляете. В законе по порой все не пропишешь. Жизнь гораздо многообразнее. Поэтому здесь судьи должны обладать определенным опытом и судить по справедливости.
1: В похоронном деле в Беларуси процветает теневой бизнес. Об этом на заседании парламента заявила председатель Совета Республики Наталья Качанова. По ее словам, люди, попавшие в беду, хватаются за тех, кто первым предлагает услуги, а такие предложения поступают буквально через несколько минут после смерти человека. Качанова попросила Комитет госконтроля обратить внимание на эту сферу. Во всем мире растет число случаев рака у людей младше 50 лет, но единой причины у этой тенденции нет. Факторы риска различаются в зависимости от типа опухоли. Среди возможных причин – ультрапереработанные продукты, ожирение и сельскохозяйственные химикаты. Ежедневно в мире диагностируют более 9 тысяч случаев рака у взрослых до 50 лет. Турция ввела штрафы за курение на нескольких популярных пляжах Анталии. В пилотном проекте «Пляж без сигаретного дыма» оказались курорты Чамюва, Лара, Белек и Бич-парк. Решение приняли после того, как ученые нашли огромное количество окурков на дне моря. Они скапливаются в гальке и песке и наносят вред флоре и фауне. Нарушителям теперь грозят штрафы. О курсах валют. Нацбанк Беларуси: доллар США 2 рубля 76 копеек, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 85 копеек, 10 китайских юаней 4,08. И последнее. Пройди музыкальный тест на radiusfm.by. Помоги нам выбрать лучшую музыку и получи шанс выиграть крутые беспроводные наушники. Мы разыграем целых 5 комплектов. Слушай, оценивай до конца и побеждай. Таковы новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью утром местами слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью плюс 10-12, днем 24-26 тепла. В Витебске ночью 11-13, днем 26-28 градусов. В Могилеве ночью 12-14 тепла, днем 26-28. В Гродно ночью плюс 14-16, днем 19-21 градус. В Гомеле ночью 14-16, днем 25-27 выше 0, и в Бресте ночью 15-17, днем 20-22 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай!

Это волна топовой музыки. 10 треков без рекламы и разговоров на Радиус FM.

0: Fat Cat Cinema и их шикарнейший вайб в треке Nas and It All. Вот знаешь, это то самое состояние на вечер, когда единственный твой гимн — это вообще ничего не делать. Вот когда ты просто забиваешь на всю суету и просто зачилился. Но в Америке люди расслабляться, к сожалению, не умеют. Или, к счастью, там, в общем, режиссеры монтировали детский фильм про озерного монстра Шампа. Ну, это их местный аналог лохнесского чудовища. И реально разглядели его на видео за своей лодкой. Тонкая шея, крупное тело. То есть, прикинь, искать выдуманного змея и случайно его найти. Это как если бы ты искал заначку в зимней куртке и реально нашел там нормальные деньги, а не условно старый чек за бензин. И причем в Штатах еще 80-х приняли законы, защищающие этого монстра. На самом деле, удивительная вещь. У гипотетического змея из озера есть государственная защита. Ну, это просто фантастически. Но в любом случае, мы не хуже, ты совсем справишься, ты реальный, ты сильный и точно круче любого монстра. Ну и давай посмотрим, какая погода ждет нас завтра в Минске и не только.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодавай, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В Минске ночью плюс 10, плюс 12, а днем плюс 24, плюс 26. В Витебске ночью 11, 13, выше нуля, а днем 26, 28 со знаком плюс. В Могилеве ночью от 12 до 14, выше нуля, а днем 26, 28, выше нуля. В Гродно ночью плюс 14, плюс 16, а днем плюс 19, плюс 21. В Гомеле ночью 14, 16, тепла, днем 25-27, выше нуля. И в Бресте ночью плюс 15, плюс 17, а днем плюс 20, плюс 22.
1: Реклама.
2: Что, сосед, ты мой не весел? Что сегодня сам не свой?
3: Не до шуток, не до песен. Обострился геморрой. Не присесть и не подняться. Спортом толком не заняться.
2: Мой совет. Лечись, сосед.
4: Диавен.
5: Диавен. Таблетки для лечения симптомов острого и хронического геморроя.
6: Диавен повышает тонус вен.
7: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противоположные показания и нежелательные реакции. И рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Бигфарм Беларусь».
8: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
9: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
10: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
1: Реклама.
11: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
11: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
11: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
11: Слушай.
1: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
11: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки.
11: И пусть.

0: Тетка у Маскота и Леони. И знаешь, вот это отчаянное чувство, когда хочется крикнуть «Останься!», но ты просто молча смотришь, как уходит твой последний шанс выспаться. Здесь ребята спели о той самой дикой привязанности, когда тебе жизненно необходимо удержать человека рядом с собой. И тут даже психологи выяснили, что пары, которые спят в обнимку, чувствуют себя гораздо счастливее. Ну, правда, ученые явно проводили этот тест зимой, потому что в летнюю жару фраза «Обними меня» звучит как покушение на убийство, честно. Но я тебя во всем поддерживаю. Ты держись, там жара не вечная, и ты совсем в любом случае справишься. Тем более, лови отличный повод взбодриться. У нас на Радиус FM прямо сейчас проходит крутое музыкальное тестирование. В чем суть? Мы разыгрываем целых 5 пар топовых беспроводных наушников. И схема здесь максимально простая. Заходишь на сайт нашей radiusfm.by, слушаешь треки, которые тебе реально зашли, и голосуешь за те же, тоже, что тебе понравились. Вот, и ты автоматически становишься участником розыгрыша. Ну а победителя мы выберем абсолютно рандомным способом уже совсем скоро. Ну что ж, дальше у нас по курсу уже в 17.00 здесь будет Толя Венская со своим автодрайвом. Она точно добавит правильного темпа в твой вечер вторника. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. Спасибо тебе большое, что был сегодня со мной. Встретимся уже завтра в этом же месте, в это же время с 2 до 5. Желаю тебе классного топового вечера и говорю пока-пока.
1: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: Олеся, что такое имба?
3: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
2: А что такое имбово-фруктово?
3: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
4: С 8 по 21 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Колбаса «Сервелат финский», высший сорт «Гродно». Всего 4,39 за 270 грамм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
1: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус FM.
5: На Радиус FM.
1: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
5: «Автодрайв».
1: На Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Парадоксом, возможно, будет наполнен этот вечер, потому что пришло вроде личную скорость, время сбросить до такой комфортной, знаешь, когда приятно ловить закатные лучи, например, в зеркало автомобиля. А вот скорость автомобиля, да, нужно поджать педальку газа, чтобы побыстрее въехать с рабочего места, друзья. Ну и лучший саундтрек к этому летнему, очень приятному вечеру, это, конечно же, топовая музыка Радио СФМ. Много всего для вас подготовила я, Ульвенская. Помимо музыки будут классные интерактивы, будем общаться, будем делать тебе огромное количество подарков. И не только это, а еще вместе встречается абсолютно потрясающий закат, который в Минск сегодня придет, ну, вот прям максимально поздно, в 21:34 до этого времени. Будем на движе и, конечно же, в компании Радиус FM. 17:00 в Беларуси. Хорошо, когда вечером летним вокруг столько девчонок. Наташа Ленская пришла, новости принесла. Наташ, привет.
2: Привет. Далее расскажу, кто виноват в массовом отравлении детей в Борисове и какие авто чаще всего попадают в аварии в нашей стране.
0: В радиусе новостей.
2: Число контрольных проверок в Беларуси сократилось почти вдвое. Об этом на заседании парламента заявил председатель комитета госконтроля Василий Герасимов. В центре внимания ведомства экономика и социальная сфера, зарплаты в конвертах, состояние потребительского рынка и необоснованные расходы. В приоритете сейчас работа на упреждение и профилактика нарушений. Следственный комитет завершил расследование массового отравления детей в Минской области. Причина – нарушение санитарных норм на молочном предприятии. Из-за действий одного из работников в продукцию попали опасные микроорганизмы. Подозреваемый задержан, опасную продукцию изъяли из магазинов. В ведомстве подчеркнули, случаи единичные, на других предприятиях таких нарушений не зафиксировано. Минфин Беларуси изучил статистику страховых случаев и назвал автомобили, которые чаще других попадают в аварии. Среди марок – лидеры Volkswagen, Renault и Opel. А среди конкретных моделей первое место заняло GLM Grand. Далее идут Volkswagen Polo и Renault Logan. В Албании тысячи демонстрантов протестуют против строительства роскошного курорта на Адриатическом побережье. Проект на миллиарды долларов продвигает компания Джареда Кушнера, зятя Трампа. Активисты заявляют, что стройка уничтожит уникальное водно-болотное угодье, где гнездятся редкие птицы и живут морские черепахи. Прокуратура Албании уже заморозила активы застройщиков. Швеция с осени запретит использование мобильных телефонов в школах. В стране уже несколько лет проводят политику, направленную на то, чтобы дети больше читали и меньше смотрели в экраны. Депутаты заявляют о снижении уровня владения чтением и письмом, особенно у младшеклассников. Запрет нужен, чтобы в классах стало меньше отвлекающих факторов. Коммерческая информация. Весь июнь и июль. Для всех держателей карты учащегося Беларусьбанка действует специальное предложение. Получить

0: получаете манибэк 7% при оплате покупок и услуг в категориях «Игры и хобби», «Кино и парки аттракционов», «Книжные и канцелярские магазины», «Спортивные и цифровые товары». Воспользуйтесь выгодой и сделайте покупки на летних каникулах еще приятнее. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Белагропромбанк предоставляет кредиты для реализации инвестиционных проектов. Сильные регионы, туристический потенциал и технологическая самодостаточность – это долгосрочный капитал на выгодных условиях для внедрения бизнес-инициатив, модернизации или создания новых производств. Ставка от 6% годовых, срок – до 15 лет, сумма – до 200 миллионов белорусских рублей. Белагропромбанк. Инвестируйте в будущее вместе с нами. Подробнее на сайте belapb.ru. Это все новости о погоде далее.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью утром местами слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью плюс 10-12, днем 24-26 тепла. В Витебске ночью 11-13, днем 26-28 градусов. В Могилеве ночью 12-14 тепла, днем 26-28. В Гродно ночью плюс 14-16, днем 19-21 градус. В Гомеле ночью 14-16, днем 25-27 выше 0, и в Бресте ночью 15-17, днем 20-22 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире «Автодрайв».
2: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: на Радиус FM «Автодрайв». «Тачки тайм».
1: «17.13. Точное драйвово. Это топовая радиостанция «Радиус ФМ». И прямо сейчас я хочу тебе рассказать о классной истории. Если ты обожаешь каршеринг, то имей в виду, есть возможность покататься теперь и на копейке, на автомобиле «Жигули». Да, когда-то на этом катались твои родители, возможно, бабушки и дедушки, а сегодня такая возможность предоставляется одним известным минским каршерингом. Это новое направление. Вообще, в целом, в автопарке появляются ретро-автомобили. Ну, первой стала как раз-таки легендарная копейка ВАЗ-2101, и она доступна для аренды через мобильное приложение. И, как мне кажется, это настоящая машина времени, потому что вот здесь, судя по внутрянке, все как будто осталось с тех времен. Ничего не поменялось, даже обивка у руля соответствующая, обивка салона в том числе и не только. Ну и есть нюанс, что ты будешь прям вот максимально управлять автомобилем без современных электронных помощников. Для кого-то, наверное, это интересный опыт, для кого-то, возможно, даже непростой опыт. Но, тем не менее, арендовать ВАЗ-2101 могут пользователи старше 25 лет, и стаж вождения должен быть не менее 2 лет. Стоимость поездки назначается от 0,89 рубля за минуту. Вот такая вот история. Сейчас в приложении доступна голубая копейка. Ну, а еще один автомобиль уже фисташкового цвета проходит тестирование и должен появиться в сервисе уже в ближайшее время. Ну, и в компании уточняют, что ретро-автомобили доступны только в летний сезон, так что не упусти эту возможность. Мы продолжаем набирать скорость этим прекрасным летним вечером. Еще больше топовой музыки в эфире Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: Ну, а как тебе перспектива вот в прекрасную погоду? Сегодня хорошая погода, плюс 22 в столице. Ты знаешь, не жарко, когда очень приятно. Я думаю, что важно проводить это время на движе. И я предлагаю тебе сделать вечернюю пробежку. Ну, круто же. А вот вероятность встретить на пробежке участника Олимпийских игр и, возможно, даже получить от него автограф и мастер-класс не равна нулю, если ты являешься участником масштабного проекта «Спорт для всех». Он уже стартовал у нас в столице, поэтому я тебе об этом рассказываю, для того, чтобы ты присоединялся и для того, чтобы зарегистрироваться, пожалуйста, есть специальные QR-коды, гугли подробности, регистрируйся. И 6 локаций по городу Минску, где можно вот присоединиться ко всем желающим, побегать, позаниматься фейс-фитнесом, body-and-mind, есть такое прекрасное направление. Вообще 40 спортивных направлений, а есть вот исключительно женские тренировки, поэтому, если для тебя этот момент тоже важен, то учитывай, все занятия бесплатные, причем с профессиональными инструкторами и мощной порцией энергии и вдохновения для тех, кто все-таки добежит до этой прекрасной программы прекрасной тренировки. Я желаю тебе, правда, проводить вечер на движе. Если нужна музыка, ты знаешь, куда обращаться. Топовая музыка Радиус FM поднимет тебя с офисного кресла и поднимет твое настроение.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Современное оборудование, собственный офис или склад. Сколько откладываете идею расширения бизнеса? Оформляйте инвестиционный кредит от банка «Добробыт». Процентная ставка от 6,13 годовых в белорусских рублях. Ответ по заявке в течение одного дня. Условия подберем под ритм вашего бизнеса. Переходите на сайт bankdobrobyt.by или звоните 6-2-3-2-6-2-1. Банк «Добробыт». Поддержка, которая работает на ваш результат.
3: Ами. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.by.
8: Это звук ключей от вашей новенькой квартиры в Минске, которую разыгрывает Евроопт. А еще 2 автомобиля, большие деньги и 10 тысяч других призов. Весь июнь покупайте товары удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону плюс 375-17-388-76-76. Рекламная игра «Удача в придачу» Тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топов.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Автодрайв. 17.33 точное, драйвово, еще больше градусов. Я в плане настроения, поскольку за окошком сейчас плюс 22 настроения. Надеюсь, у тебя тоже уже искрит. И давай-ка сделаем так, чтобы было все еще и очень динамично под топовую музыку Радиус ФМ. Покидай свое рабочее место. Naked и Portugal The Man сопроводят тебя. Еще больше драйва у драконов, Imagine Dragons. И David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait. Я тоже полна нетерпения узнать прогноз погоды на завтра. А правда ли, что лето сдаст свои позиции? В каких городах это случится? Я уже знаю подробности, сейчас узнаешь их ты.
0: Радиус FM о погоде.
1: Смотри, в Бресте завтра уже невысокие показатели по сравнению с сегодня. Вот сегодня было плюс 27, а завтра 20-22 со знаком плюс, при этом осадки. Далее смотрим Гродно 19-21, выше нуля тоже дождь. В Минске до плюс 26 без осадков, до плюс 28 жарко будет в Витебске. 26-28 со знаком плюс будет в Могилеве и в этих городах без осадков. А вот дождь будет в Гомеле 25-27 со знаком плюс.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Дискаунтеры «Грошик» завжди тут, цены цут. Сыр голландский «Новый молодый» 12,49 за килограмм. Сдивляйтесь и закупляйтесь у «Грошику». Подробности на сайте «Грошик.бай» и по телефону плюс 375-44-788-8026 с 8 по 21 червня.
4: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense – технологии, меняющие жизнь.
5: Вдохновляйтесь летом вместе с Элема. С 8 по 15 июня скидка до 25% на новую летнюю коллекцию. Успейте выбрать свой идеальный образ в фирменных магазинах Элема. Подробности акции по телефону 349-0299 или на сайте elema.by.
6: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
7: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
8: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом-производителем СОО «Лекфарм».
9: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
10: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpmbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
0: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус ФМ, а также на сайте в разделе подкасты. Ты слушаешь Радиус ФМ. Только топовая музыка. Радиус ФМ. Наша

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Автодрайв. 17:41 точное драйвовое, это Радиус ФМ. Как слышно, хочу спросить тебя. Если не очень слышно, давай-ка мы тебе подарим беспроводные наушники от Радиус ФМ, чтобы все точно было с тобой, вся топовая музыка, куда бы ты ни направлялся. Но для этого нам нужно познакомиться. Заходи, пожалуйста, в телеграм-канал Радиус ФМ. У нас есть там очень классная история под названием «Кибертрек». Мы зашифровали картинку, и это какой-то очень известный трек. Угадай, какой? Ждут тебя в комментах ответы, и жди мой звоночек. Совсем скоро проявишься в нашем эфире.
0: «Автодрайв» на Радиус ФМ.
2: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус ФМ. 18+.
0: Радиус ФМ. Let's make

0: На Радиус FM Автодрайв. Кибертрек. Кибертрек.
1: Кто же сегодня заберет беспроводные наушники от Радиус FM? Может быть, это будет Саша. Саш, привет. Алло.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Саш. Ну, вы абсолютно тезка того исполнителя, которого мы загадали в нашем телеграм-канале в Кибертреке. Озвучьте, пожалуйста, ответ. Кто там такой в костюмчике ярком, лимонном гуляет?
2: Конечно же, это был Александр Солодуха, наш любимый.
1: То есть без вариантов. Вы так хорошо знаете и его, и его трек.
2: Тут вообще без вариантов.
1: А трек напоете про зеленый виноград?
2: Ой, гос, совсем нет, ну... Там, где зреет виноград зеленый.
1: Я под окнами ходил, влюбленный. Это, знаешь, как вариант, это может быть альтернатива такой в рэп-исполнении. А что, Саша Солодуха может все. Я верю, что и ты можешь абсолютно все. Итак, прямо сейчас поздоровайся с нашим нейропомощником. Зовут его и Игорь. Угу. Здоровайся.
2: Привет-привет, и Игорь.
3: Привет. Ну что, поиграем?
2: Конечно.
1: Тогда внимание. Игорь Коварин, он зашифровал для тебя одну песню. Взял слова, поменял, синонимичные поставил. Что из этого получилось? Слушай, отгадывай очень знаменитую песню.
3: Загружаю трек.

0: Мне кажется, ключевое слово прозвучало, и тут, надеюсь, прозвучит ответ.
1: Случайно не Клава Кока?
0: Давай спросим у Игоря. И Игорь, что скажешь?
2: И это правильный ответ.
0: Можно покивать. И покинула чат. Да, но ты наш чат, пожалуйста, не покидай, Саш, потому что, во-первых, скажу, что ты выиграл Bluetooth-наушники от Radius FM. Ну, круто же, правда?
1: Конечно, круто, очень-очень приятно.
0: А во-вторых, у тебя такая бездна обаяния в голосе. Я уверена, что ты бы тоже так вот мог петь, как Клава Кока или как Солодуха. Поэтому дерзай. Все получится. И не теряй, пожалуйста, топовую музыку Radius FM.
2: Автодрайв на Radius FM. Реклама.
3: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
2: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
4: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
5: Олеся, что такое имба?
6: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
5: А что такое имбово-фруктово?
6: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
7: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
8: Ах, как хочется свою квартиру и машину! Вот бы!
9: Выиграть? Это просто! Участвуйте в розыгрыше «Квартиры в Минске». Двух автомобилей и больших денег! Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+, от 2 рублей в чеке, и пусть мечты сбываются с Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удача в придачу Тур 216» проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
10: Удар по ценам. Гол! С 11 по 13 июня в гипермаркетах Евроопт. Шоколад Альпин Голд. Всего 2,99 за 80 граммов. Евроопт. Играем на понижение. Подробности на сайте euroopt.by и по телефону +375 44 788 88 80.
2: Реклама. Окей. Как слушать Radius FM без радиоприемника?
11: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Radius FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Летний вечер набирает обороты, значит, настало время открыть окна, уж не, если не офиса, то, по крайней мере, твоего автомобиля, и добавить басов топовой музыки Радиус FM. Да, Автодрайв на Радиус FM уже второй час колесит по прямому эфиру. Пожалуйста, присоединяйся, и погнали с тобой вместе в новый час, и погнали так, чтобы прямо асфальт пела. В Беларуси уже и такое есть, например, на подъезде к Беларусской пуще. Асфальт поет ту самую легендарную композицию. Но и не только об этом мы прямо сейчас узнаем от моей коллеги Натальи Ленской. Она уже на подходе в студию Радио СПМ. 18.00 в Беларуси. Наташ, привет, заходи, о чем расскажешь?
2: Привет, Оля. Далее расскажу, кто может бесплатно ездить в общественном транспорте Минска и чем лучше завтракать перед экзаменом.
0: В радиусе новостей.
2: В Беларуси создали условия для использования цифровых знаков или токенов в качестве средства расчета. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Теперь юрлица смогут использовать токены в расчетах по внешнеэкономическим договорам через криптобанки при экспорте и импорте товаров и услуг. Регистрация на ЦТ в резервные дни продлится до 11 июня. Подать заявку могут абитуриенты, которые пропустили основные даты по уважительным причинам и только по тем предметам, на которые они были зарегистрированы изначально. Резервные дни в этом году – 18, 20 и 22 июня. 18 июня можно будет сдать любой предмет, 20 июня – 8 предметов на выбор, а 22 июня – русский и белорусский языки. В Минск-Трансе рассказали, кто может бесплатно ездить в общественном транспорте в период школьных каникул. Не оплачивать проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро могут все школьники Минска круглый год, включая летние каникулы. Также льгота действует для студентов первых третьих курсов столичных колледжей, но только с 1 сентября по 30 июня. При себе нужно иметь карту учащегося, справку из школы или билет студента. Даже микроскопические перебои в графике выдачи зарплаты могут спровоцировать рост домашнего насилия. К такому выводу пришли экономисты из Финляндии и Великобритании, анализируя статистику за 25 лет. Если из-за календарных сдвигов семье приходится жить на пару дней дольше, до следующей получки, вероятность физической агрессии со стороны мужчины возрастает на 20%. Причем чаще страдают домохозяйства с низким доходом и семьями, где есть дети. Врач назвала идеальный завтрак перед экзаменом. Марина Камолова рассказала, что главная опасность – это резкие скачки сахара. От шоколадки прилив сил будет, но уже через час наступит слабость и голод. Для быстрой стимуляции нервной системы

0: Она советует съесть 2-3 дольки горького шоколада. А для долгой сытости лучше всего подойдет творог. Идеальный завтрак такой. Овсяная или гречневая каша с яйцом или тост с авокадо и красной рыбой. Курсы валют у нас в Банке Беларуси. Доллар США 2 рубля 76 копеек, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 85 копеек, 10 китайских юаней 4,08. Коммерческая информация и предложение от АСБ «Лизинг». При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью утром местами слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью плюс 10-12, днем 24-26 тепла. В Витебске ночью 11-13, днем 26-28 градусов. В Могилеве ночью 12-14 тепла, днем 26-28. В Гродно ночью плюс 14-16, днем 19-21 градус. В Гомеле ночью 14-16, днем 25-27 выше 0, и в Бресте ночью 15-17, днем 20-22 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире «Автодрайв».
1: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. The

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Абракадабра.
1: 18.12, точное, драйвовое. Ну что там, внутри моего бокса с подарком? Угадывай, пожалуйста, заходи в наш телеграм-канал. И вот тебе подсказки. Вдыхание этого временно меняет голос, заставляя его звучать несколько иначе. Далее, это не горит и не взрывоопасно, в отличие от тяжелого водорода, который использовался для полетов ранее. Еще, молекулы этого настолько малы и подвижны, что легко просачиваются сквозь поры латекса. Что же, это такое, о чем идет речь? Пиши подробности в нашем телеграм-канале. Я жду твой ответ в комментах, а ты жди мой звоночек. Через парочку топовых треков поиграем. Напомню, что главный приз этой недели абсолютно летний, абсолютно must-have. Это аэрогриль от Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense – технологии, меняющие жизнь.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
3: С 8 по 21 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Шампунь Head & Shoulders 2 в 1. Основной уход. Всего 12,99 за 360 миллилитров. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
4: Реклама. На Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
5: На связи с нами Иван. Иван, привет. Алло.
6: Привет.
5: Привет. Ну, где мы тебя застукали?
6: Дома.
5: Дома? Так, почему лето в разгаре, а ты прячешься дома от лета, а? В чем дело?
6: Потому что только вернулись с прогулки с детьми.
5: Ах, вот на что скажешь детям, что закат 21:34, значит, самое время не дома сидеть, а встречать красивые, потрясающие закаты. Оранжевые такие, апельсиновые. Так что, Вань, поиграем с нами и дальше снова на улицу, хорошо?
6: Договорились.
5: Итак, у тебя 7 виртуальных наушников на рассмотрение, за одним из которых спрятан топовый трек Радиус FM. Я тебе желаю удачи. Называй цифру от 1 до 7, получается, так? Поехали.
6: Ну да. 7.
5: Цифра 7. А прямо сразу с цифры 7 решил зайти.
6: Да.
5: Так, ну хорошо. Что-то с этим числом связано?
6: С этим числом у меня связано вся рабочая неделя у меня, которая предстоит еще.
5: Как это говорится, без перерывов на рекламу, разговоры и выходные, да?
6: Да.
7: Ты такая врушка!
5: Ну, на самом деле, с первой попытки не получилось, идем дальше. Вздохнул.
6: Давайте цифру 3.
5: Цифру 3.
7: Не тем, мы чем-то занимаемся.
5: Но можно пробовать дальше.
6: Ну, давайте еще цифру 5.
5: Вот действительно, цифру 5. Ну, хорошая же цифра, сразу понятно. Прячется топовый трек Радиус FM от Imagine Dragons. Bang! Ура! Вань, мне кажется, подсказали тебе цифры там дети, нет?
6: Жена подсказала.
5: Вот, я всегда говорила, что слушай женщину и делай так, как она говорит, тогда все будет получаться с первого раза.
8: Привет, я Инна, участник игры Абракадабра. Я прячу трек Радиус FM в наушниках под номером... 5?
5: Да, вот вчерашний участник запрятал для тебя эту цифру под номер 5. Ну что, я поздравляю тебя с этой игрой. Большой привет жене, передавай.
6: Да, я передаю большой привет жене и детям, всем остальным, кто меня слышит, возможно, и знает.
5: Отлично, и ждем от тебя голосовое сообщение на завтрашнюю игру «Абракадабра». Напомню, что главный приз этой недели – классная фирмовая аэрогриль от Радиус FM.
4: «Автодрайв» на Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Ну что, асфальт плавится, потому что хорошо сегодня было в Минске. Закат случится в 21:34, а я очень хочу, чтобы твое плохое настроение тоже расплавилось окончательно. И ты взбодрился благодаря топовой музыке Радиус ФМ. Здесь «Камбрейд» совсем скоро. А еще Соня Фадара и «Think About Us». И «Набу» «Slow Down». Вот так вот потихонечку июнь начинает уже подближаться к экватору, и лето тем временем спешит кое-где повысить температуру, а где-то для разнообразия понизить. Вот давай подробнее узнаем об этом у Белгидромета.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: На завтра синоптики выписали следующие метеоусловия. Кое-где будут наблюдаться грозы, ну и также осадки в Бресте. Например, здесь чуть пониже температура, чем сегодня, плюс 20-22. Далее Гродно тоже дождь, плюс 21. В Минске ожидаем 24-26 без осадков. Витебск 26-28, жаркие, знойные и без осадков. В Могилеве тоже до плюс 28, тоже без осадков. Дождь освежающий будет только в Гомеле 25-27 со знаком «плюс».
0: Реклама.
2: Запрашаем на Купалле-Усуле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сулабай.
3: Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск. Собственная дача.
4: С кредитами на все от банка «Добробыт» сбудется любая мечта. До 50 тысяч рублей на любые цели без справок и поручителей. Решение по заявке за 15 минут. Подробности на сайте bankdobrobyt.by и по телефону 5-3-2-3-1.
5: Каждое воскресенье в «Суперлото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
6: Удар по ценам. Гол! С 11 по 13 июня в гипермаркетах «Евроопт». Дезодорант «Олд Спайс» в ассортименте всего 9,99 за 50 граммов. «Евроопт». Играем на понижение. Подробности на сайте euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: 18.43, точное драйвовое тело в теме, что молодая картошечка, которая сейчас везде продается, это так вкусно. Но вот специалисты рассказали, что не всякий картофель полезен, а вот какой же точно принесет не только удовольствие, но и пользу. Так вот, во-первых, знают точно, что молодой картофель полезнее старого. У него ниже гликемический индекс, больше витамина С и полифенолов, но... Чтобы получить прямо максимум пользы, нужно знать, как это все дело правильно приготовить. Так вот, дело в том, что вообще, в принципе, в молодом картофеле содержится восковидный крахмал. Он медленнее переваривается. Ну и к тому же у молодого картофеля нужно учитывать, есть еще и соланин, и хоконин. Это то, что отвечает тоже не очень хорошее такое явление, поэтому очень важно картошку именно молодую отварить. При этом нужно очистить кожуру, потому что вот этот соланин и хоконин содержится именно в кожуре. Поэтому варить в мундире молодой картофель не рекомендуется. Все-таки нужно очищать. Но надо учитывать при этом, что варка в воде полностью уничтожает витамин С. При этом крахмал становится легко усвояемым. Как же тогда лучше приготовить, чтобы вот все интересы были учтены? Микроволновка. Вот, оказывается, в чем секрет. Она сохраняет полезные свойства. Но самый худший вариант – это жарко. Здесь образуются вредные вещества, акриламиды. И к тому же калорийность резко растет. Поэтому учитывая либо микроволновку, либо еще как вариант варка на пару. Тоже такая история. Затем обязательно охлаждение. Потому что как только ты охладишь картофель, количество резистентного крахмала вырастет в 2 раза, и гликемический индекс как раз упадет. Ну, а повторный разогрев этот эффект не разрушит. Так что теперь ты точно знаешь, как лучше всего готовить полезный картофель. Желаю тебе приятного аппетита, хорошего настроения. Ну, а все лишние калории сожжем под топовую музыку Радио ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: на Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт видачі.
1: 18.50, и нашла для себя очень интересный товар на маркетплейсе. Я не знаю, для чего он нужен, но раз он вирусится, значит, все-таки кто-то это покупает, кусок московского асфальта. Тут написано, что это сувенир, и даже предмет интерьера выглядит абсолютно трушно. Тут реально как будто кусок асфальта, кусок битума. И я вот подумала, вот сейчас в Минске же очень многие тоже дороги ремонтируют. Зачем отчасти покупать на маркетплейсе? Вот так вот прогулялся по минским улицам, кое-где нашел кусок этого самого сувенира под названием «Кусочек Минска». Но если тебе прям нужен именно вот кусочек Москвы, то ты знаешь, где его искать. Цена вопроса. Ну вот, если переводить на белорусские рубли, получилось в районе 42 рублей. В принципе, для тех, кто любит что-то неординарное, это неплохой вариант. Вот еще из такого неординарного и необычного, это подсветка для унитаза с датчиком движения. То есть она будет реагировать на то, что ты к ней подходишь, и тут же загораться. Притом разные абсолютно цвета, цвета радуги, можно и так это обозначить. И тоже сейчас эта история вирусится и пользуется большим спросом. Ну и стоит эта подсветка совершенно недорого. Если переводить на белорусские рубли с российских, то получается около 8 рублей. Недорого, зато удобно и практично во всех смыслах. Ну, а если что, куда важнее мне зажечь твое настроение яркими всякими эмоциями, так вот в этом поможет топовая музыка Радиус ФМ. Прямо сейчас погнали!
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
2: Дискаунтери грошик. Завжди тут ціни суд. Ковбаса «Сервелат Барбадос» новий, Гродно, 12,99 за кілограм. Здивляйтеся і закупляйтеся у грошику. Подробязності на сайті grosik.by і по телефоні плюс 375-44-788-8026 з 8 по 21 червня.
3: Кондиционеры «Хайсенс» охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. «Хайсенс» – технологии, меняющие жизнь.
4: Что, сосед, ты мой не весел? Что сегодня сам не свой?
5: Не до шуток, не до песен. Обострился геморрой. Не присесть и не подняться. Спортом толком не заняться.
4: Мой совет. Лечись, сосед.
6: Диавен.
7: Диавен. Таблетки для лечения симптомов острого и хронического геморроя.
8: Диавен повышает тонус вен.
9: Реклама. Лекарственный препарат. Имеет кровавые показания и нежелательные реакции. И рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СПО «Ликфарм Беларусь».
10: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
11: Как же я мечтаю о белоснежном автомобиле.
12: А мне бы черный, под новенькое платье.
13: Хватит мечтать, пора действовать. Евроопт разыгрывает 2 автомобиля, квартиру в Минске, большие деньги и еще 10 тысяч призов. Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше. Подробности на сайте игра.европ.бай или по телефону плюс 375-17-388-76-76. Рекламная игра удачи в придачу Тур 216 проводит с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
0: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
14: Короткая и просто жизненная. Угу. Нос зачесался, печень вздрогнула.
0: Слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус ФМ.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: 19.01. Предлагаю по дороге домой двигаться в ритме топовой музыки Радио СФМ. Здесь Рита Ора в ближайшее время. А также KDDK 1 and 2. И трек, который ты точно сделаешь погромче, потому что его исполняет Ваня Дмитриенко. А мы принимаем с тобой классный вечер, летний абсолютно, точно теплый, плюс 22 сейчас в столице, заказ случится в 21.34, ну и мы с тобой в ожидании наступления нового часа. 19.00 в Беларуси. Наталья Ленская пришла и новости принесла. Наташа, привет.
2: Привет. Далее расскажу о создании новых платных парковок в Минске и о том, почему нельзя спать при включенном свете.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко высказался за внедрение высоких технологий в работу судов. Об этом президент заявил на встрече с председателем Верховного суда России Игорем Красновым. В России серьезно занялись компьютеризацией судов. Беларусь готова перенимать опыт, сказал глава государства.
3: Я больше всего не терплю в судах вот эту волокиту бумажную, которую от вас всегда требовали и так далее. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы вы нас прицепом взяли, и мы за вами пошли в плане внедрения высоких технологий в деятельность судов по всей вертикали.
2: Совет Республики одобрил законопроект о дорожной деятельности. В стране создадут интеллектуальную транспортную систему, которая в реальном времени будет отслеживать состояние дорог и сооружений на них. Также появится информационный фонд дорожного хозяйства с едиными нормативами и ценами на ресурсы. Новация касается и аварийных работ. Сроки согласования экспертиз сократят в 4 раза. В Минске к концу года планируют увеличить количество платных парковок до 11,5 тысяч мест. Об этом рассказал директор ГУ парковки столицы Михаил Филиппов. Сейчас в городе 70 парковок, почти на 6700 машиномест. Подготовлены паспорта еще на 16 парковок. Власти отмечают, количество машин растет, и удобная парковка повышает качество жизни горожан. Даже слабый свет в спальне во время сна бьет по обмену веществ и сердцу. Об этом предупредил сомнолог Борис Яковлев. Свет через закрытые веки тормозит выработку гормона сна мелатонина, что ухудшает чувствительность тканей к инсулину и повышает риск диабета. Также ночью не снижается давление, и сердце работает с перегрузкой. Врач советует плотные шторы, убрать светящиеся индикаторы, а если нужно встать, использовать лампу с теплым красным светом. И последнее. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и выиграй беспроводные наушники. В этот раз мы разыгрываем сразу 5 комплектов. Просто слушай треки, ставь оценки, обязательно дойди до конца. Твой приз

0: ждет на radiusfm.by. Таковы новости о погоде далее.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью утром местами слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью плюс 10-12, днем 24-26 тепла. В Витебске ночью 11-13, днем 26-28 градусов. В Могилеве ночью 12-14 тепла, днем 26-28. В Гродно ночью плюс 14-16, днем 19-21 градус. В Гомеле ночью 14-16, днем 25-27 выше 0, и в Бресте ночью 15-17, днем 20-22 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус FM. Наша

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Это топовая радиостанция «Радиус FM». Только что завершился блок из 10 топовых треков без перерывов на рекламу и разговор. Надеюсь, это тебя взбодрило. Всегда самые приятные эмоции доставляет идеальный плейлист, который мы, к слову, составляем с тобой вместе. Заходи, пожалуйста, на наш сайт radiusfm.by. Здесь есть возможность пройти музыкальный тест и выиграть одну из 5 пар Bluetooth-наушников. Ну, классная же перспектива. И тебе хорошо, и нам очень тоже приятно. Поэтому жду тебя прямо сейчас. И далее расскажу тебе о погоде. Година завтра.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: Синоптики на завтра выписали следующую погоду. Будут наблюдаться грозы, правда, не во всех городах. Вот в Бресте плюс 20-22, как раз-таки дождь с грозой. В Гродно тоже будут осадки, плюс 21. В Минске без осадков шикарные 26 со знаком плюс. Далее Витебск плюс 26-28. Абсолютно жаркая летняя знойная погода и без осадков. В Могилеве то же самое, до плюс 28. И ни единой капли дождя. А вот освежающий дождик будет наблюдаться в Гомеле. Завтра здесь плюс 25-27.
0: Шоу с толком. Сегодня в шоу с толком.
2: Вместе с проректором по идеологической и воспитательной работе Белорусского национального технического университета Тимуром Матюшинцем обсуждаем, на какие направления стоит обратить внимание в 2026 году, где ожидается самый большой конкурс, куда отправляются выпускники на распределение и как не допустить ошибок при подаче документов.
0: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: что в эфире Радио СФМ закончил свое пребывание абсолютно топовый трек «Vertigo» от Avalanche и «Rockstone». И мне кажется, от него вот этого трека у всех закружилась голова. А может быть, просто этот вечер сам по себе головокружительный, потому что здесь самая топовая музыка, самая теплая, горячая компания. Я Ольга Венская. Вместе с тобой была с 17.00, но уже время пришло распрощаться, поэтому обнимаю тебя виртуально. Желаю тебе побольше поводов для улыбок и не забудь встретить закат света Пироли сегодня над городом Минском. Он случится в 21.34. Будем наслаждаться вместе, в том числе и топовой музыкой Радиус FM. Пока.
1: Автодрайв на Радиус FM. Днем по будням на Радиус FM 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ритм Летус, Вилла Браслав, Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наш

Радиус FM. Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя

0: По его словам, манипуляции операторов были необоснованными, так как на тот момент их финансовые показатели устойчиво росли. В Минске на несколько лет намерены накрыть навесами все выходы из подземных переходов. Строительство начнут уже в этом году. Навесы сделают из металла и стекла для безопасности и обзорности. Первыми обновят выходы на проспектах Независимости, Победителей и Партизанском. Почти 80 мастеров из 30 регионов России приедут на праздник Купалья в Александрию. Впервые в нем примут участие Чувашия, Кемеровская, Ростовская и Курганская области. Главный концерт союзного государства начнется в 17:00, а в небе развернут флаги Беларуси и России. Само же Купалье пройдет 11 июля в агроградке Александрия. Европейские страны пока не готовы выступать посредниками в переговорах по Украине, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, у Европы нет ни необходимой готовности, ни политических предпосылок для такой роли. Он подчеркнул, что посредник должен быть нейтральным и вызывать доверие обеих сторон. А этого сейчас у европейских государств не наблюдается. Нейрофизиолог Фади Халал проверк миф о лучшей позе для сна. По его словам, универсального положения, подходящего всем, не существует. Сон на левом боку полезен лишь при изжоге или на поздних сроках беременности, а для большинства людей преимуществ не дает. Главный критерий, по мнению врача, это собственное самочувствие утром. Если вы проснулись отдохнувшим и без боли, значит, поза вам подходит. И последнее, есть интернет, есть Радиус ФМ. Заходи на сайт, жми на плей и слушай топовую музыку, где бы ты ни находился. На улице, за рулем или в офисе. Это все новости о погоде далее. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью утром местами слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью плюс 10-12, днем 24-26 тепла. В Витебске ночью 11-13, днем 26-28 градусов. В Могилеве ночью 12-14 тепла, днем 26-28. В Гродно ночью плюс 14-16, днем 19-21 градус. В Гомеле ночью 14-16, днем 25-27, выше 0. И в Бресте ночью 15-17, днем 20-22 тепла. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Лучшее время на Радиус FM. Только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью утром местами слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью плюс 10-12, днем 24-26 тепла. В Витебске ночью 11-13, днем 26-28 градусов. В Могилеве ночью 12-14 тепла, днем 26-28. В Гродно ночью плюс 14-16, днем 19-21 градус. В Гомеле ночью 14-16, днем 25-27 выше 0. И в Бресте ночью 15-17, днем 20-22 тепла. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
2: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг». Улица Богданчука, 125.
4: Мы говорим вам 4!
3: Да!
2: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
2: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Шоу с толком.
0: Сегодня в шоу с толком.
2: Вместе с проректором по идеологической и воспитательной работе Белорусского национального технического университета Тимуром Матюшинцем обсуждаем, на какие направления стоит обратить внимание в 2026 году, где ожидается самый большой конкурс, куда отправляются выпускники на распределение и как не допустить ошибок при подаче документов.
0: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» с обзором новостей Наталья Ленская. Александр Лукашенко встретился с председателем Верховного суда России. В Минске делегация ведомства с визитом. На повестке совместное обсуждение актуальных вопросов, что позволит повысить эффективность судебной практики и заложит основу для единых механизмов правового регулирования. Верховные суды Беларуси и России подпишут меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Число контрольных проверок в Беларуси сократилось почти вдвое. Об этом на совместном заседании парламента сообщил председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов.

0: Чаще всего деньги досрочно тратят на улучшение жилищных условий, таких решений 80%. Остальное уходит на образование, медицинские услуги и товары для инвалидов. С 1 января этого года размер семейного капитала составляет 35,5 тысяч рублей. В этом году пассажирами поезда памяти станут ребята из стран антигитлеровской коалиции. Уникальный историко-патриотический проект стартовал 5 лет назад и с каждым годом расширяет географию. В конкурсе на участие в 2026 году подали заявки больше 12 тысяч школьников. Старт поезда памяти приурочен к 85-летию начала Великой Отечественной войны. И о курсах валют. У нас в Банке Беларуси доллар США 2,76, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 85 копеек, 10 китайских юаней 4,08. Это все новости о погоде далее. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью утром местами слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью плюс 10-12, днем 24-26 тепла. В Витебске ночью 11-13, днем 26-28 градусов. В Могилеве ночью 12-14 тепла, днем 26-28. В Гродно ночью плюс 14-16, днем 19-21 градус. В Гомеле ночью 14-16, днем 25-27, выше 0. И в Бресте ночью 15-17, днем 20-22 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире шоу «С толком».
1: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Шоу с толком.
1: Шоу с толком на Радиус ФМ.
0: На Радиус ФМ.
1: Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: До начала вступительной кампании в Беларуси остается всего ничего. Обычно это время очень волнительно для родителей и абитуриентов. Поэтому сегодня в программе обсудим самые важные моменты. На какие направления стоит обратить внимание в 2026 году? Где ожидается самый большой

0: большой конкурс, куда отправляются выпускники на распределение и как не допустить ошибок при подаче документов. Всем привет! В студии Анастасия Ровда. У меня в гостях проректор по идеологической и воспитательной работе Белорусского национального технического университета Тимур Матюшинцев. Тимур, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, как охарактеризуете нынешнюю вступительную кампанию? Есть ли какие-то принципиальные новшества в плане приема по сравнению с предыдущими годами?
1: Ну, это характерно для сегодняшней приемной кампании этого года. Характерно то, что очень много сделано со стороны Министерства образования Республики Беларусь для того, чтобы больше возможностей создать для мотивированной молодежи. То есть всегда вузы заинтересованы, чтобы к ним приходила мотивированная молодежь. Мотивированная с точки зрения, у нас есть детский технопарк. Выпускники детского технопарка по рекомендациям могут поступать в университеты. Сейчас уже второй год идет выпуск инженерных классов. Тоже мотивированная молодежь, которая 2 года целенаправленно училась, проходила факультатив, инженерное образование и знакомилась с инженерной профессией. Поэтому тоже хороший пласт. И большая категория – это целевики. Очень много целевиков. С каждым годом в нашем университете отмечается рост целевой подготовки. То есть это ребята, которые приходят, абитуриенты, которые приходят по заявкам организации. То есть предприятие заявило целевую подготовку, совместно с университетом нашло абитуриентов, причем создать надо конкурс по этим специальностям. И уже, то есть ребята знают, где они будут в дальнейшем работать, знают, где будут проходить все практики в течение учебного процесса. Поэтому это тоже мотивированная категория абитуриентов, и очень здорово.
0: Давайте немножко остановимся на вопросе целевых мест. То есть абитуриент берет и договаривается с каким-то предприятием, оно заинтересовано в том, чтобы он после учебы энное количество лет, насколько я понимаю, 5, потом отработал на этом предприятии. То есть все эти заявки будут одобрены вузом или все равно, вот как вы сказали, есть какой-то конкурс и не все пройдут?
1: Ну, алгоритм немного другой. Угу. Изначально предприятие до конца календарного года изъявляет свою потребность в целевиках. Угу. То есть по каким специальностям, для каких предприятий архиважно, чтобы пришли, отучились выпускники, да, университетов, по каким специальностям. И все заявки аккумулируются в Министерстве образования. Министерство образования с учетом специальностей, с учетом направленности, территориального расположения распределяет заявки по вузам Республики Беларусь. И соответствующие цифры спускает на университет. Когда начинается уже вступительная кампания, то задача предприятий, задача университета на каждую эту специальность создать конкурс. То есть это не значит, что одна заявка от какого-то предприятия, и она будет удовлетворена. Mm-hmm. То есть по каждой специальности, по каждой заявке должен быть конкурс создан по предприятию. Есть определенные категории, экономически востребованные специальности, где конкурс допускается один человек на место. Но, как правило, все равно на этих специальностях несколько. И предприятие заинтересовано, чтобы выбрать из абитуриентов лучших. И университет заинтересован, чтобы как можно с большими, наверное, входными данными пришли абитуриенты. То есть, соответственно, как студентам будет проще осваивать дисциплину.
0: Давайте обсудим такую категорию поступающих, как тех, которые зачисляют без экзаменов. Возможно, это олимпиадники. Возможно, есть еще какие-то категории. Расскажите поподробнее, кто может воспользоваться этой возможностью. И, может быть, есть какие-то примерные цифры тоже, сколько вот их зачисляют.
1: Что касается категорий, которые без вступительных испытаний поступают, то, естественно, большая категория в наш вуз поступает без вступительных испытаний. Это в прошлом году было 367 человек поступило. Это олимпиадники, это золотая, серебряная медаль и, ну, основная категория — победители олимпиад, естественно.
0: По каким предметам?
1: По предметам вступительных испытаний. Угу. По тем, которых у них экзамен.
0: Если чисто теоретически вам не нужна история, но вы олимпиадник по истории, но при этом нету этого экзамена при вступительной в кампании, к сожалению, не получится, правильно?
1: Ну, смотря какого этапа. Там есть определение, то есть республиканский заключительный этап, либо третий этап. Угу. То есть третий этап смотрится уже по предметам вступительных испытаний, а республиканские олимпиадники, в принципе, если он победитель, то он может на специальности поступать без привязки к вступительным испытаниям.
0: Прояснили этот момент. Угу.
1: Вот поэтому, ну, это большая...
0: Только олимпиадники или еще?
1: Олимпиадники, золотая, серебряная медаль и красный дипломник. Если это касается колледжей, то выпускники колледжей, там не медаль, а именно диплом с отличием.
0: Скажите, какие специальности сейчас бьют рекорды по популярности? И, возможно, есть у вас какие-то недооцененные направления, на которые вот вы бы посоветовали обратить внимание?
1: Ну, традиционно специальности, которые пользуются спросом, это наши специальности факультета, энергетического факультета. Да? После строительства атомной станции очень большой всплеск именно развития энергетики. У нас корпус как раз открывался энергетического факультета новый. Это дополнительная и материально-техническая база, то есть оснащение было. И большой интерес абитуриентов, потому что они следят за этим, и это действительно востребованное направление в республике. Архитектура традиционно пользуется большим спросом, потому что архитекторы нужны, такая престижная профессия, конкурсы большие в плане, там вступительные испытания отличаются от вступительных испытаний на общетехнические специальности, потому что там творчество сдают из трех этапов. Если это архитектура, то это рисунок, композиция и черчение, если это архитектурный дизайн, то рисунок, композиция и живопись. Поэтому, ну, готовиться и просто так поступить сложно на эту специальность. Надо готовиться как минимум год, чтобы именно творческий блок сдать. Но экономические специальности и IT-специальности пользуются спросом. Но недооцененные, наверное, все технические специальности. Потому что, что касается инженерных специальностей, там, строительство традиционное, машиностроение, механико-технологический факультет, автомобилестроение, тракторостроение. То есть это большая отрасль, которая... Выпускники на выпуске, как бы потребность предприятий высока в этом плане, то есть там заявки в разы превышают количество выпускников. Но на, при поступлении, как бы абитуриенты, ну, так присматриваются к этим специальностям не в первую очередь, скажем так. Хотя специальность востребованная, и по, если сравнивать с теми же самыми IT-специальностями, то в каждой специальности есть IT-блок. Будь то машиностроение, автомобилестроение, металлургия, везде есть как бы современные технологии, искусственный интеллект используется, и там BIM-технологии, если касается строительства. То есть информационными технологиями насыщена каждая специальность. Но почему-то все считают, что вот информационные технологии только на факультете информационных технологий. На самом деле это не так. Поэтому для абитуриентов я бы, наверное, все-таки посоветовал присматриваться к классическим специальностям. Ну, наверное, такую специальность, как технологии машиностроения, взять, то за все 105 лет существования университета она всегда была востребована, и она с самого начала была эта специальность. Потому что действительно у нас машиностроительная республика и много предприятий, которые востребованы выпускники данной специальности.
0: Но все-таки так насторожно относится из-за стереотипов, наверное, да? То, что это может быть не сколько сложно в процессе, что может быть скучно потом. Хотя на самом деле...
1: Не скучно, потому что, по сути, любая инженерная специальность, значит, ты что-то создаешь, ты что-то на созидание настроен, да? Не на потребительские качества, не на сферу обслуживания, а что-то создавать. Это, ну, потрясающее чувство, когда ты получаешь физическое воплощение своего труда. То есть там неделю отработал, там какие-то чертежи созданы, дальше с производством взаимодействуешь, они по опытный экземпляр, опытный образец оборудования станка производят. Ты видишь вживую плоды своей работы. То есть умственного труда оно воплощается в технические, в материальные предметы.
0: Это мы с вами уже затронули такое экзистенциальное поле, что действительно, это, кстати, одна из частых причин выгораний, вот, допустим, офисных сотрудников, то, что они ощущают себя шестеренкой просто в огромной системе и не видят, что именно они создали. А вот если профессия направлена на созидание, уже можно увидеть там, ну, не знаю, если человек уже сконструировал целый инновационный, ну, пускай мы возьмем машиностроение, какой-то прибор или уже целый автомобиль, то, конечно, тут уже...
1: А насколько это на перспективу потрясающе, когда ты с ребенком идешь и говоришь, вот, допустим, автобус едет или трактор едет, и говорит, а вот там, говорит, частичка моего труда.
0: Скажите, какие появились новые специальности в этом году в БНТУ, и появились ли они?
1: Ну, у нас новые специальности появились: подъемно-транспортное, строительно-дорожное машины и оборудование. Это новая специальность с новой профилизацией. И отдельно профилизации в рамках уже существующих специальностей открылась. Это беспилотники в рамках на приборостроительном факультете, в рамках специальности приборостроения. Это профильная экономика в рамках инженерного бизнеса по направлениям там, с цифровыми технологиями связана. И профилизация автомобильной дороги, мосты, аэродромы.
0: Скажите, насколько вообще стоит ориентироваться на конкурс, на проходные баллы прошлых лет? Ожидаете ли вы уже какой-то жесткий конкурс, какой-то перекос по сравнению с предыдущими годами? Есть ли какие-то изменения? Или в целом вот то, что было в прошлом году, уже вы прогнозируете, что и тут будет большая конкуренция, самые высокие проходные баллы? То есть, может быть, стоит пояснить еще, что проходной балл же, его величина зависит от того, сколько желающих.
1: Да. Проходной балл почему-то абитуриенты всегда считают. Вот, допустим, первый день приема они спрашивают, какой у вас проходной балл? Uh-huh. А проходного балла нет, потому что он складывается с количества желающих и от тех баллов, которые они приносят. То есть все зависит от того, как абитуриенты сдали централизованное тестирование, какие у них аттестаты после школы, экзамены в школе, как сдали централизованный экзамен. И, естественно, от количества подавших заявлений во многом зависит. То есть вот пока ты не подал, ты не знаешь проходной балл, потому что даже твои документы влияют на этот проходной балл. Uh-huh. Допустим, если по специальности надо набрать 20 человек, подало там 150 человек, то вот у 20-го какие баллы, черту подводим, это проходной балл на момент зачисления. То есть пока зачисление не состоялось, кто-то может забрать документы, да, соответственно, тоже проходного балла нет. Даже после того, как приняли все документы от абитуриентов, зачисление не состоялось, еще проходного балла нет. Uh-huh. По опыту прошлый год, ну, несколько приемная комиссия была удивлена, потому что у нас в университете проходные баллы, ну, практически по всем специальностям в среднем на 20 баллов выросли. То есть были специальности, по которым 40-50 прирост составил, то есть, ну, это много. То есть мы не ожидали, что будет такой рост. Поэтому на этот год, ну, я бы ориентировался все-таки на, как минимум, на баллы прошлого года. Естественно, из-за счет того, что происходит, опять же, министерство создает условия для поступления мотивированной молодежи. Мотивированная молодежь уже идет с более высокими баллами. То есть они целенаправленно готовятся. Поэтому мы ожидаем, что в этом году тоже будет какой-то рост. По баллам, которые будут при поступлении, ну, стоит ориентироваться на прошлый год. То есть конкурсы, баллы где-то... С учетом того, что выпуск школ на уровне прошлого года, соответственно, можно ориентироваться на те же конкурсы и те же проходные баллы.
0: Ну, стоит помнить, что все равно могут быть сюрпризы.
1: Все может меняться. То есть это даже в информационном поле новую специальность распиарили, все хотят на эту специальность. Появился перекос, потому что, ну, абитуриенты не бесконечны, и на все университеты, естественно, это все распределяется. Поэтому.
0: То, что, казалось бы, вот обсуждаем каждый год, что все равно проходные баллы, они появляются уже по итогам, скажем так, приемной комиссии, но даже вот когда я поступала, я тоже помню, что для меня это был сюрприз, то, что оценивается все равно общая температура по палате, скажем так. Какой уровень выпускников вашего года? Какие у них аттестаты? Как в целом все сдали ЦТ, ЦЭ? Ну и вот стоит поэтому, я думаю, проговорить это еще раз. Распределение. Болезненная тема, горячая. Постоянно у нас идут обсуждения, ну, на уровне министерства, да, то, что хотят подольше сделать распределение, чтобы было больше бюджетных мест, соответственно, чтобы тоже распределять кадры. Скажите, куда сегодня чаще всего распределяются и отправляются выпускники после окончания учебы в БНТУ?
1: Ну, я бы не сказал, что распределение — это болезненная тема. То есть, ну, самое интересное, и это, ну, по сути, вот выпускник получает диплом, и это гарантированное первое рабочее место. То есть он
0: это
1: знает,
0: как посмотреть на это?
1: Да, он получит диплом, и у него будет гарантированное университетом, гарантированное государство, первое рабочее место, где он наберется практического опыта, завершит эту подготовку. Да? Не секрет, что во многих странах диплом выдают уже после прохождения отработки на предприятии. Да? Есть такие ситуации, когда сначала отрабатывают на предприятии, после этого университет ему дает диплом. И таким образом обучение, которое он готовился в университете, там 4-5 лет, потом на предприятии, он является законченным выпускником, законченным специалистом, которому уже не стыдно ни университету, ни государству будет за подготовленные кадры. Поэтому почему-то у нас воспринимается все-таки как какое-то обязательное, да, что-то обязательное, что-то навязанное. На самом деле те практики, которые проходят в рамках учебного периода, они как бы оттачивают практические навыки, но все-таки заканчиваются уже после того, как человек самостоятельно работает на предприятии. Традиционно у нас основные флагманы наши машиностроительного производства — это и МАЗ, и тракторный завод, холдинги крупные, многие исследовательские институты являются потребителями кадров, то есть заказчиками кадров. У нас большой интерес, большая востребованность. Непосредственно курирую распределение, и то количество заявок в период распределения, которое приходит, оно в разы перекрывает количество выпускников. И даже платники изъявляют желание, чтобы ему предоставили первое рабочее место. У нас ежегодно это тоже растет количество платников, которые написали заявление и просят, чтобы ему было предоставлено первое рабочее место, чтобы он пользовался льготами для молодого специалиста. То есть, если он по направлению университета идет, он пользуется всеми льготами молодого специалиста. То есть, это 2 года он в статусе молодого специалиста, там по колдогору предприятия, это может быть период до 5 лет распространяться. Поэтому, ну, почему не воспользоваться такой возможностью.
0: Многие говорят и вспоминают студенчество как самую лучшую пору в своей жизни, потому что все-таки у многих это ассоциируется не только с учебой этот период. Скажите, чем насыщена жизнь студентов БНТУ помимо той самой учебы?
1: В первую очередь, да, действительно, студенты приходят в высшее учебное заведение, чтобы получить образование, но мы делаем все возможное, чтобы студенты проявили себя со всех сторон. То есть, будь то в науке он хочет заниматься, либо культура, спорт, искусство, есть возможность. Если что касается науки и прикладных навыков, то, допустим, у нас созданы конструкторские бюро студенческие, где ребята вот сейчас на автотракторном факультете там создают электроавтомобили, допустим, работают над родстером политеха. То есть они непосредственно прикладывают свои навыки, полученные, а много там ребят, допустим, с детского технопарка, навыки, полученные в технопарке, все свои интересы, хотелки и желания они могут попробовать и воплотить уже, не ждать, когда он станет инженером и будет на предприятии, а уже в студенчестве. А с первого курса управление по делам культуры наше проводит дни открытых дверей, потому что у нас порядка 20 творческих коллективов, 6 из которых носят статус народных. Это и вокальные, и инструментальные, и творческие коллективы, театральные. Поэтому многие ребята, где-то приходя, стесняются, то есть не знают, что есть такая возможность. Когда узнают, что, допустим, можно продолжить обучение на каких-то инструментах либо в вокальной студии участвовать, то с охотой откликаются на это и уже дальше выходят. Но многие, причем по завершении университета, связывают свою там с эстрадной жизнью, да, после выпуска. Масштабные, наверное, мероприятия, такие как брендовые, это «Мисс БНТУ», «Мистер БНТУ», «Студенческая смена», ну и «Вишенка» — это «Весна БНТУ». Просто жюри всегда впечатлено количеством и там, качеством номеров. Но в этом году, допустим, республиканский конкурс «Арт-вокация» был, и помимо наших творческих коллективов, которые там получили награды, также получила награда в первую степень коллектив приборостроительного факультета за танцевальный номер, который именно был на «Весне БНТУ». То есть он был направлен на конкурс и получил награду. Поэтому, ну, в этом плане развивается. Много связано с молодежными инициативами. Традиционные есть 4 структуры. Это Белорусский союз, Республиканский союз молодежи, Студенческий совет, Правком, союз, Совет молодых ученых. У нас еще в этом году создана дополнительная структура, новая, тоже молодежная. Это центр волонтерский. Ребята в рамках волонтерских отрядов либо восстанавливают памятники, либо есть волонтерский отряд Т-34 на линии Сталина, когда ребята восстанавливают технику времен Великой Отечественной войны, которые дальше участвуют в реконструкциях на той же линии Сталина. Поэтому, ну, направлений много.
0: На любой вкус.
1: Естественно.
0: Скажите, какую самую частую ошибку могут совершать абитуриенты и родители вот в процессе подачи документов? Мы уже обсудили, да, то, что может быть не очень благоприятный эмоциональный фон, нервничают, что родители, что студенты во время, еще, наверное, не прошел у них эффект после экзаменов, еще с трясущимися руками могут приносить эти самые документы. Скажите, чего стоит избегать? Каких, возможно, это одна ошибка, возможно, несколько?
1: Ну, наверное, самая главная ошибка – это хоть куда, да? Когда подают документы, лишь бы там, вот, лишь бы подать, лишь бы поступить на высшее образование. Часто бывают ситуации, когда абитуриент сам не хочет куда-то поступать, а родители говорят, вот давай, вот подай сюда, и все. То есть большая вероятность, что данный абитуриент, не, ну, уже студент, не доучится. То есть все-таки эту ошибку, чтобы избежать, надо общаться с молодым человеком, родители должны с ним взаимодействовать, и выбор должен быть осознанным. То есть, опять же, мы возвращаемся к мотивированности. То есть ту специальность, которую он выбирает, он должен взвешенно выбрать, потому что это важная ступенька в жизни, когда не просто ты выбираешь в школу, ты пойдешь в, ну, там, условно, А-класс, Б-класс, да, ты выбираешь уже дальнейшую свою судьбу, с чем ты свяжешь жизнь, и даже каждый год, ну, на уровне студентов, наверное, они за это не задумываются, но каждый год жизни — это достаточно много, потому что потом отступить на шаг назад и пойти учиться по другой специальности — это уже потеря времени, а время все-таки — это главный ресурс, который есть у человека в этой жизни.
0: Но если все-таки, вот, еще достаточно молодой абитуриент, ну, не понял он за время учебы в школе точно, что он хочет, делать? Если вот перед вами, допустим, такой человек стоял, не знает, вот куда ему поступать, что вы бы ему посоветовали? Возможно, сейчас прозвучит совет «годик подумать». Либо «годик поучиться» и потом передумать.
1: «Годик подумать» — это тоже потеря времени. Все-таки, да, молодежь современная взрослеет позже, как бы осознанный какой-то выбор делает позже, но все-таки первое, если он уже пришел в университет, то есть он уже как минимум выбрал...
0: Уже из огромного количества выбрал.
1: Из огромного количества он уже выбрал университет, соответственно, уже какой-то шаг он сделал. Дальше просто он специальности, да, направлений много, но он должен подумать, что ему ближе себе, да, то есть часто с детства ты чем-то увлекаешься, допустим, там, техника нравится, да, там, кто-то занимается, ну, конструктор, да, наверное, у каждого мальчишки в детстве есть конструктор, был конструктор, вот, велосипед, там, техника, там, мотоцикл кто-то хотел, соответственно, это направление, если тебе нравится что-то связанное со строительством, то есть это направление, то есть, ну, определиться с направлением. Дальше, если ты уже поступил и направление твое, но как бы специальность не совсем то, что ты хочешь, ты можешь после первого года обучения перевестись на ту специальность в рамках университета, в рамках даже другого университета, которое близко, но, допустим, чуть-чуть хотелось бы профиль изменить.
0: Главное не затягивать, скорее всего.
1: Главное не затягивать, и главное...
0: Чем раньше, тем лучше.
1: Ну, первый курс всегда обычно... общие дисциплины, никакой специфики спецпредметов нет, только общее введение какое-то. Поэтому посмотрел учебные планы, и много ребят, кстати, поступает, вот особенность прошлого года, много ребят поступало, уже смотрели весь учебный план, то есть на год, на все 4 года обучения, и смотрели, какие дисциплины, и шли уже осознанно. Поэтому на первом курсе кто-то говорит, ну, что-то не мое. Ну, ты на первом курсе еще не почувствовал спецдисциплин. То есть посмотри, сходи в библиотеку. Для молодежи это что-то такое из вон выходящее. Сходить в библиотеку, да, а не в телефоне погуглить. Вот. Сходи в библиотеку, полистай литературу, посмотри учебные планы и, ну, разберись с документацией, что тебя ждет в дальнейшем. Во-первых, в рамках обучения, что тебя ждет дальше в рамках твоей профессиональной деятельности. И уже определись. Поэтому время есть, и это не значит, что надо его терять. То есть ты поступаешь, определись с направлением, поступаешь на это направление, и дальше уже, если что, подкорректировать со временем, это можно.
0: Но я правильно понимаю, что в целом вот это вот колебание поможет избежать, если до этого прийти, ну, во-первых, на день открытых дверей, во-вторых, ну, возможно, пообщаться с выпускниками, со студентами, немножко прощупать почву еще во время учебы в школе.
1: Да, проводятся дни открытых дверей, и, ну, в этом году уже прошли, наверное, все дни открытых.
0: Ну, мы уже на будущее.
1: На будущее, да. Естественно, для абитуриентов важно посещать дни открытых дверей, потому что то, что вы сказали, пообщаться с выпускниками, со студентами на днях открытых дверей, естественно, помимо факультета, который представлен, и есть молодежь, которая учится на этих специальностях, может рассказать по этим специальностям. Важный момент, это, опять же, возвращаясь к современным технологиям, это современные соцсети. Есть представлен университет в социальных сетях, в Телеграме большой канал. С прошлого года мы запустили студенческое СМИ наше, где студенты снимают студентов о студентах и для студентов. Поэтому интересно смотреть за реальной жизнью студенчества БНТУ. Можно посмотреть, чем живет студенчество БНТУ. Это и в части дополнительной, кроме учебы, чем заниматься, да, то есть волонтерство, творческие составляющие и так далее, и так далее. Если это твое, значит, твой выбор.
0: На сегодня это все. В гостях у меня был проректор по идеологической и воспитательной работе Белорусского национального технического университета Тимур Матюшинец. Если ты не успел нас послушать, хочешь переслать эфир друзьям, запись можно найти на нашем сайте и YouTube-канале Радиус FM проект «Шоу с толком». Сегодня в эфире была Анастасия Ровда. Оставайся на Радиус FM. Хорошего вечера.
2: «Шоу с толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью утром местами слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью плюс 10-12, днем 24-26 тепла. В Витебске ночью 11-13, днем 26-28 градусов. В Могилеве ночью 12-14 тепла, днем 26-28. В Гродно ночью плюс 14-16, днем 19-21 градус. В Гомеле ночью 14-16, днем 25-27 выше 0, и в Бресте ночью 15-17, днем 20-22 тепла. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
3: level. PM.by, телефон 214. Улучшение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
4: Ты крути, крути, гуся. С Максвайном ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: Реклама.
5: Алиса, включи топовую музыку.
6: Извини, но нет.
5: Чего нет?
6: Подписки.
5: А что можно слушать бесплатно?
6: Радиус FM.
5: Алиса?
6: Уже включаю.
0: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: рекламы.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Ленточка, мой телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
6: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
5: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.

0: прибыли неразрывно связана с риском получения ребенка.
1: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ». Горячие треки. «Радиус ФМ». Топовая музыка. «Радиус ФМ». Актуальные новинки. «Радиус ФМ». Музыка днем и ночью. «Радиус ФМ». Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жил-был Егор. И чем старше он становился, тем чаще мучил себя вопросом. В чем вообще смысл моей жизни? У друзей были цели. Карьера, семья, переезд, проекты. А Егор смотрел на все это и чувствовал пустоту. Он много думал. Сравнивал себя с другими. Читал умные тексты. Слушал подкасты. И все больше застревал. Жизнь шла, а ответа не было.
3: Не понимаю. Искать смысл – это же хорошо. Где тут ловушка?
2: В том, что многие ищут смысл как готовый предмет, который нужно однажды найти. Как будто где-то существует правильный ответ. Кем быть, зачем жить, ради чего вставать по утрам. Но большинство людей смысл не находят сразу. Они его постепенно создают. Через действия, связи, ценности и опыт. Они не ждут озарения, просто живут.
3: То есть Егор стоит на месте и требует у Вселенной инструкцию.
2: Именно так. Есть еще одна опасность. Превращать смысл в экзамен. Если я не знаю свое предназначение, значит, со мной что-то не так. Такие мысли усиливают тревогу и беспомощность.
3: То есть проблема не в вопросе, а в бесконечном внутреннем допросе.
2: Очень точно. Поэтому важно заменить вопрос «в чем смысл всей жизни» на более живой «что важно для меня сейчас?». Большой ответ часто складывается из маленьких. Меньше ждать ясности и больше пробовать. Смысл часто появляется после действия, а не до него. Опираться на ценности. Не кем я должен стать, а каким человеком хочу быть. Сохранять ритм жизни. Сон, движение, общение, дела. Когда человек выпадает из него, мысли становятся тяжелее. И если долго держится апатия, потеря сил и интереса, обратиться к специалисту. Возможно, это депрессия.
3: То есть смысл жизни может начаться не с громкого открытия, а с нормального завтрака и маленького шага.
2: Да, смысл редко приходит фанфарами. Чаще он собирается тихо и из людей, которых любишь, дел, в которые вкладываешься, и дней, которые проживаешь не зря.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: студии «Радиус ФМ» Наталья Ленская. Добрый вечер. Правительство изменило порядок регистрации безработных. Теперь заявление можно подать в электронном виде через портал электронных услуг. Также служба занятости поможет с поиском работы белорусам, не имеющим права на пособие по безработице. Упрощены процедуры регистрации молодежи для временного трудоустройства. Покос травы, обрезка деревьев и обслуживание домофонов приносят прибыль не государству, а частным структурам. На этом акцентировал внимание председатель Комитета госконтроля, выступая на заседании парламента. По словам Василия Герасимова, свободная цена образования позволяет частникам неплохо зарабатывать. Например, рентабельность на обслуживании домофонов достигала 62%. Об этих резервах и проблемах уже доложено президенту. Выпускные вечера для 11-классников по всей Беларуси пройдут 12 июня. Торжественную часть вручения аттестатов организуют в школах, а если выпускников много – в театрах, кинотеатрах и домах культуры. В Минске праздник для 13 тысяч выпускников проведут на крупных городских площадках – Чижовка-арене, футбольном манеже, дворце спорта. А в Минской области в этот день будут гулять почти 8 тысяч ребят. Лидер движения «Талибан» запретил госслужащим и членам организации использовать смартфоны. Нарушителей будут считать преступниками и передавать военным судам. Для контроля за исполнением приказа создали специальный реестр, куда вносят имя, должность, место службы и номер телефона каждого поднадзорного. Ранее талибы называли смартфоны одним из трех главных врагов мусульман. Аллергия на спорт реальна. Иммунолог из Англии описал редкий недуг. Люди с такой аллергией страдают от зуда, отеков и онемения губ даже после умеренной активности. Чаще всего ее диагностируют у молодежи. Точные причины пока не установлены, но триггером могут быть неизвестные аллергены или особые тучные клетки, выделяющие гистамин. Эффективный способ лечения – прием лекарств и снижение интенсивности нагрузок. Это был заключительный на сегодня выпуск новостей о погоде. Далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью утром местами слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью плюс 10-12, днем 24-26 тепла. В Витебске ночью 11-13, днем 26-28 градусов. В Могилеве ночью 12-14 тепла, днем 26-28. В Гродно ночью плюс 14-16, днем 19-21 градус. В Гомеле ночью 14-16, днем 25-27 выше 0, и в Бресте ночью 15-17, днем 20-22 тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
1: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно,

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level. PM.by. Телефон 214. Улучшение прибыли не разыграно. Связано с риском получения.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Бэт. Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend level.
1: Ленточка, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Plus FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Продукты. Софт. Разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Думаю, ежедневно ты постоянно слышишь что-то там новое про искусственный интеллект. Нейросети то, нейросети это. Но задумывался ли ты, а что же такое этот самый искусственный интеллект? Предлагаю сегодня пройтись по базе и немного освежить знания.
0: Технодзен.
2: Давай разберемся на простом примере. Вот есть у нас обычные всякие программы. Они работают по конкретной инструкции, написанной программистом. Ну, условно, писал человек в коде, что изображение с ушками, усами и лапами — это код. Программа понимала, что это код. Но если убрать, например, усы, то все ломалось. И программа уже не могла определить, что же перед ней. А вот с нейросетками все немного иначе. Они могут обучаться. Можно показать им 100 разных картин котиков, и нейросеть, основываясь на своем опыте, уже сможет постоянно говорить, кто кот, кто собака и еще какое животное. В каком-то смысле можно сказать, что нейронки в этом схожи с людьми. Мы ведь тоже много чего не знаем, учимся на своих ошибках. Правда, искусственный интеллект может хранить в своей памяти бесконечное количество записей, файлов, текстов, а вот мы не можем.
0: Оценка Технодзена.
2: Какой итог? Искусственный интеллект полностью оправдывает свое название. Он может учиться, создавать что-то совершенно новое, допускать ошибки. И при этом не работает по уже установленному скрипту. Примерно так, теперь остается только ждать, когда нейронки поймут, что люди им особо и не нужны. Интересно, что же тогда будет?
0: Технодзен на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM.

0: Радіус FM. В Білорусі 23 часа. Радіус FM о погоді.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью утром местами слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью плюс 10-12, днем 24-26 тепла. В Витебске ночью 11-13, днем 26-28 градусов. В Могилеве ночью 12-14 тепла, днем 26-28. В Гродно ночью плюс 14-16, днем 19-21 градус. В Гомеле ночью 14-16, днем 25-27 выше 0, и в Бресте ночью 15-17, днем 20-22 тепла. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Реклама. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by.

Свежий трек. Свежий трек на Радио СФМ. Бибирекса и Фейтлесс.

0: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Реклама.
3: Топ-чарт.
2: Топ-чарт Радиус FM.
3: Радиус FM.
2: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
3: Голосуй.
2: Голосуй на сайте radiusfm.by.
3: Слушай.
2: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
3: Радиус FM.
2: Будь на волне топовой музыки.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. Днем в Гродно плюс 19-21, в Бресте плюс 20-22, в Минске 24-26 тепла, в Гомеле 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 26-28. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: В движении. Это 2 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении на Радиус ФМ.
0: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. The

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. Днем в Гродно плюс 19-21, в Бресте плюс 20-22, в Минске 24-26 тепла, в Гомеле 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 26-28. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radioplayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Свежий трек.
1: Свежий трек на Радио СФМ. Yearbooks. Gracelands.

0: these beautiful things that I've...
1: Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. Днем в Гродно плюс 19-21, в Бресте плюс 20-22, в Минске 24-26 тепла, в Гомеле 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 26-28. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Сердце на куски.

0: стеклу. Я тебя теряю, как назло всему, что нас окрыляет.
1: Тук-тук-тук, это пробудители.
2: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Радіус FM.
1: Around the world.

0: В Беларуси 3 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. Днем в Гродно плюс 19-21, в Бресте плюс 20-22, в Минске 24-26 тепла, в Гомеле 25-27, в Витебске и Могилеве плюс 26-28. С тобой Радиус FM, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.